Сделано в Беларуси.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама. Все для заботы о малыше на 21 век бай. До 21 июня скидки до 40% на детские товары. Детские одноразовые пеленки Skippy Green 60 на 60 сантиметров, 30 штук, всего за 8,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». В центре внимания были темы региональной и мировой безопасности, место Беларуси в стремительно меняющемся мире, переговоры с США и другими странами Запада. В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. Пункты сдачи крови расположились по всей стране. Стать добровольцем может каждый. Для участия при себе необходимо иметь только паспорт. В Беларуси начался прием детей в первые классы. Подача документов проходит по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо написать заявление на имя директора школы или гимназии, предоставить медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. Бобруйский горисполком выставил на аукцион 8 земельных участков. Открытые торги пройдут 27 июля в 16:00. Все предполагаемые участки будут переданы в личное владение. Подробности на bobrlife.by. В Бобруйске обновили детскую площадку. Члены молодежного движения «Искра» покрасили игровое оборудование на улице Ленина, 61. Мероприятие прошло в рамках проекта «Наш уютный город» и стало частью республиканской акции «Белая Русь детям». Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Подробности на сайте bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». 16 июня с 11 до 12 часов личный прием граждан проведет заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Жанна Дудкина. Она курирует вопросы заработной платы, охраны труда и государственной экспертизы условий труда. Предварительная запись осуществляется по телефону 802-25-73-48-40.
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ООО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 71%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на «Зефир-ФМ» каждый час.

0: Наибодрейшего утречка, наш прекрасный, солнечный, самый замечательный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее, самое бодрое шоу «Два в одном». Ну что, мы начинаем.
1: Да, хотя вот сегодня погодка нас не особо радует, надеюсь, мы вас порадуем.
0: Да ладно, солнышко, все нормально.
1: Холодно.
0: Холодно. Вот. Главное, что не жара пока.
1: Ну, лучше уже иногда тепло.
0: Я
1: предпочитаю. Сколько можно холода?
0: Ну, не знаю, да.
1: Вот.
0: Тепло, но не жарко. Я буду настаивать.
1: Ладно, хорошо. Так уж и быть, уступлю тебе в этот день.
0: Да, ладно, живи.
1: Ну что, поговорить мы сегодня решили на тему блогерства.
0: Так.
1: Как решиться показывать, в принципе, свою жизнь всему миру и не бояться, ну, хейта этого так называемого.
0: Угу.
1: Ну и, собственно, как не перегореть, справляться со страхами и почему вообще у нас, ну, они появляются.
0: Короче, это про меня сегодня.
1: Да, нет, вообще тема это не случайно. Почему? Потому что у нас сегодня и гостья будет.
0: Ага.
1: Да,
0: вот так
1: гостья,
0: вот.
1: Блогер Лишкевич Мариван, которая к нам придет и расскажет, почему она начала вести свой блог. Потому что она уже на минуточку на пенсии.
0: Ага.
1: Просмотры его очень много собирает.
0: Вот так, так что блогерство в наше время это вообще не молодежная тема на самом деле, не только молодежная тема. Сегодня блогерство это двигатель и торговли,
1: да,
0: и, собственно, общения, соцсети.
1: Потому что при желании
0: вообще любой. И не когда ты вон дедушка снял, как он там камерой тыкал, пожалуйста,
1: да.
0: 100 миллионов просмотров вообще.
1: Итак, ну, собственно, научно доказано, что мы переоцениваем внимание окружающих к нашей персоне примерно в 2 раза.
0: Угу.
1: Людям кажется, что все смотрят на их прыщик, ну или заминку, хотя на самом деле 90% окружающих, собственно, в своих мыслях там.
0: Или смотрят на то, что у тебя на заднем фоне какая-нибудь непротертая пыль, да. Ну что, мы не нравимся себе на фото, потому что привыкли видеть себя в зеркале перевернутыми. Камера показывает нас реальными, и мозг считывает это лицо как неправильное и несимметричное. Вот так вот.
1: Да, лучше, кстати, не смотреть.
0: Ой, слушай, а я как-то, короче, видел видео, что где-то в какой стране... Потом это тренд был такой, что люди вот именно выставляли как-то так зеркала, что ты можешь подходить к зеркалу и посмотреть на себя реальным.
1: Угу,
0: и
1: угу.
0: Люди, как правило, подходили такие, вау, какой красавчик.
1: Ну что говорят, даже когда мы записываем сторис наедине с собой в комнате, уровень кортизола в крови поднимается так же, как при реальном выступлении перед залом в 50 человек.
0: Ну, есть такое, да. Да. Ну, еще психолог Даниэль Амен сформулировал закон. В 18 лет вас волнует, что о вас думают. В 40 вам все равно, что о вас думают. А в 60 вы понимаете, что о вас вообще никто не думает.
1: Как-то грустно ты закончил.
0: Ну, потому что мне уже 40. Вот, ну что ж, в этом часе у нас, несмотря ни на что, гороскопчик.
1: Конечно же, наша рубрика «Миф или реальность».
0: Ну и немножечко интересных фактов на тему сегодняшнего дня. Поэтому поехали, мы начинаем.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, гороскопчик подоспел, как всегда, вовремя. Начнем.
3: Итак, Овны, сегодня вы сможете удивить окружающих своей энергией, если направите ее в действительно важное дело.
2: Тельцам сегодня звезды советуют не спешить с решениями, ведь именно спокойствие поможет добиться лучшего результата.
3: Близнецы, вас ждет интересный разговор, который подарит новые идеи или полезные знакомства.
2: Рак, сегодня вам стоит прислушаться к своей интуиции. Она подскажет верное направление даже в мелочах.
3: Львы, ваше обаяние будет на высоте, поэтому смело используйте его для достижения поставленных целей.
2: У Дев сегодня благоприятный день для наведения порядка не только в делах, но и в собственных мыслях.
3: Весы, вам стоит найти время для себя, ведь внутренний баланс сегодня особенно важен.
2: Скорпионам звезды советуют не бояться проявлять сегодня инициативу. Ваши предложения могут получить неожиданную поддержку.
3: Стрельцы, сегодня удача будет на стороне тех, кто готов открыться новым возможностям и впечатлениям.
2: Упорство кодирогов поможет справиться даже с такими задачами, которые раньше казались сложными.
3: Водолеи, день подарит вам повод взглянуть на привычные вещи под совершенно новым углом.
2: Ну а вот рыбам звезды рекомендуют доверять своим чувствам и не откладывать приятные моменты на потом.
3: Ну вот такой вот интересный гороскопчик, ну а сейчас немного музыки.
2: Погнали.

сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем. И вот накопали для вас немножечко интересных фактов.
1: Например, исследования показывают, что когда вы при записи Reels смотрите прямо в объектив камеры, а не на само лицо, на экране доверие аудитории повышается на 40%.
0: О, как это связано? Прям лайфхак, да.
1: Интересно.
0: Если вы заставляете себя улыбнуться перед тем, как нажать на кнопку «Запись», мозг автоматически начинает вырабатывать эндорфины, снижая страх.
1: Вот а чего бояться-то? Себя, ну, что ли?
0: Да, может, кто-то кинется с экрана, да?
1: Научно доказано также, что опрос вот в 90% случаев начинающих блогеров боятся не абстрактного хейта, а все-таки осуждения бывших одноклассников, коллег или родственников.
0: Ага, вот так вот.
1: Да.
0: Это социальный блок. Психологи утверждают, что мозг воспринимает социальный провал, неловкое видео, так же, как физическую боль. Вот так вот.
1: Угу. Также люди, которые жестикулируют, собственно, в кадре, формулируют мысли на 20% быстрее тех, кто держит руки по швам.
0: Ага, ничего себе. Лучший способ снять мандраж перед камерой и попрыгать на месте 30 секунд. Это выведет лишний адреналин из мышц.
1: Так, я уже представляю, как все просто начинают массово прыгать. Раскачивать эту же планету. Кстати, страх говорить на камеру в 80% случаев тянется со школьных времен. От страха ошибиться у доски. Как тебе?
0: Ну, ничего себе, да. Ну, такая себе ответственность.
1: А мне кажется, как будто бы у меня не было никогда страха там отвечать, что-то говорить или ошибиться. Я просто не понимала вообще, что говорю.
0: Да, я так искусно смотрел на шпаргалки, что я ничего не боялся. Я всегда знал, что так или иначе я правильно отвечу. Ну, что ж, вот такие вот лайфхаки. Ну, кстати, хотелось бы напомнить всем вот начинающим блогерам или уже реальным блогерам, что не нужно бояться хейта. Именно хейт раскручивает ваше видео. Ну, кстати, у популярных блогеров прям есть правило: не заходите и не читайте комментарии, потому что в основном хейт. Да. Если вы набрали миллион там просмотров, то это, скорее всего, вас там захейтили очень жестко, поэтому не стоит проверять, что именно в вас плохо.
2: Сделано в Беларуси.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы добрались до мифов интереснейших. Сейчас вам их расскажем. Ну, вот сам буквально читаю и удивляюсь. Ну вот, например, у человека когда-то был третий век, ну или третье веко. Это реальность. Маленькая складка в уголке глаза, остаток третьего века, которая сохранилась у многих животных. Ну, мы как рептилии, представляешь?
1: Да.
0: Были. Ну, кстати, говорят, что вот инопланетяне всякие, у них вот это вот есть. Кстати, вот эти вот, я не знаю, фейк или ИИ, но частенько показывают там, типа, те, которые там, как это, у королевы, там, у принцесс, типа, вот такое, хоп, моргание века. Если замедлить это самое моргание вот этого третьего века, все такие, рептилоиды захватили нашу планету. Ну, наверняка, а может быть, кто-то просто не эволюционировал.
1: Ну что, говорят, существует озеро, которое может превращать животных в камень. И, кстати, это правда.
0: Серьезно?
1: В Танзании есть озеро Натрон, и там очень высокая концентрация минералов, из-за чего погибшие животные покрываются соляной коркой и выглядят как камень.
0: Ну вот, вот все говорят, к сказке это все сказки. Вот вам, пожалуйста.
1: Но все сказки неспроста. Да, сказки это просто вот там что-то придумали.
0: Но факт, камень. Просто люди не могли объяснить, какие там минералы, соли. Какие соли. Существуют розовые дельфины. Это правда. Реальность, ну, говорят, что они живут в бассейне Амазонки и считаются одним из самых необычных животных на планете.
1: Теперь я очень
0: видел.
1: Хочу их увидеть.
0: Я видел, ну, где-то там на National Geographic я видел, да, прикольные. Но они прямо не розовые, как фламинго, ну, такие, с розовиночкой
1: чуть-чуть
0: немножко.
1: Чуть-чуть, да, да, плавник.
0: Как будто стесняются, знаешь, такие.
1: Так, ну что, есть, говорят, гриб, который может управлять поведением живых существ. Это, кстати, правда. Некоторые грибы заражают насекомых и буквально заставляют их вести себя уже определенным образом.
0: Ой, слушай, я что-то такое слышал, типа там, говорят, как будто в зомби животных превращают.
1: Да-да-да.
0: Ну, это
1: себе.
0: Есть, да-да, поражает там что-то мозг их, ну. Вообще, интересно, настолько неисследованная, да, наша планета интересная вообще. Ну, еще и говорят, что на Земле есть дождь из пауков. И это правда. Ой. Некоторые виды пауков путешествуют по воздуху на паутинах и могут буквально осыпать целые районы.
1: Ужас какой, я прям... Ой.
0: Наверное, в какой-нибудь Австралии. Такие, все, что вот самое такое мерзкое, все в Австралии.
1: 100%.
0: И там, наверное, поэтому и забор построили этот, потому что, ой, туда вообще не лезть. Там такое, что мы даже сами не знаем, что там.
1: Ну и, наверное, самый тоже удивительный факт, ну, по крайней мере, для меня. Человек может услышать, как двигаются его глаза.
0: О.
1: Ты представляешь, это, кстати, правда. В абсолютной тишине некоторые люди действительно способны слышать движение глазных яблок.
0: Я, короче, сейчас вот прям, ну, прислушиваюсь. Хлопай ресницами и взлетай.

0: Мекка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. В Беларуси выделили более 3,5 миллионов рублей на реконструкцию храмов в Жировичах и Буцлаве. В 2025 году при поддержке фонда главы государства началась реставрация иконостаса Успенского собора. Верхняя секция уже восстановлена. В текущем году большую часть финансирования направят на завершение работ по остальным элементам. На костел Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве выделено более 260 тысяч рублей на разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводок и арок. «Горизонт» собирается в 2 раза увеличить мощности производства. Об этом рассказал гендиректор холдинга. По его словам, за 5 месяцев 2026 года компания увеличила объемы продукции на 126%. Это произошло благодаря появлению новых заказчиков. Это позволит нарастить экспорт на 80 миллионов долларов в год. 2 редких голубых бриллианта продали на аукционе в Нью-Йорке за 8 миллионов долларов каждый. Рекордсменом стал алмаз весом 31 карат. Крупнейший фантазийный синий адамант из всех когда-либо представленных на аукционах. Камень имеет грушевидную форму и вставлен в платиновое кольцо с розовыми круглыми бриллиантами. Примечательно, меньший самоцвет в 5 карат отдали за такую же сумму. Причина – более насыщенный цвет. Его оценили как ярко-синий. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 71%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Итак, 9 часов утра, 9.05. И мы продолжаем разговаривать сегодня про блогерша. А мы — это Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И что мы хотели бы вам рассказать? В интернете, оказывается, люди ведут себя агрессивнее, так как не видят мимики собеседника. Мозг хейтера не считывает все, не считывает вас как живого человека. Для него вы просто картинка. Ты знаешь, Майк Тайсон однажды сказал хорошую фразу. Люди в интернете забыли, что такое получают за свои слова.
1: Возможно.
0: Вот. И немножечко, чуть-чуть расслабились. Поэтому это тоже, мне кажется, влияет. А не то, что...
1: Но опять-таки, это все равно подтверждает тот факт, что когда ты видишь человека вот так вот, да,
0: однозначно,
1: ты,
0: в лицо
1: ты
0: тебе
1: ему не скажешь этого, да, уже. Да. Да. А в интернете, ну что, кто меня найдет, а кто меня увидит, а кто тебе такая? Все.
0: А находят, находят.
1: В любой аудитории 10% людей будут любить вас без причины. 10% ненавидеть без причины, а 80% будут нейтрально, поэтому фокусируйтесь на первых 10%.
0: Угу. Ну, еще и психоанализ утверждает, когда человек пишет вам «ты ужасно выглядишь», на самом деле он кричит миру о своей нелюбви к собственному телу. Вот это факт, кстати.
1: Ну, не всегда, но бывает иногда действительно вот что-нибудь такое... наденут, да, на себя. Ты такой, ну куда?
0: Извините, ну я не знаю, я зачастую промолчу, думаю, ну, наверное, это кому-то нравится.
1: Ну, в интернете же можно. Ну, как тут промолчать? Ну и хейт — это бесплатный охват, кстати. Ну, опять-таки, мы уже говорили, да, алгоритм соцсетей все равно ему какой, в общем, комментарий в любом случае. Это же в плюс вам.
0: Я бы даже сказал по-другому. Вот именно почему-то добрые комментарии, хорошие, не так разгоняют просмотры, чем злостные.
1: А почему? Потому что злостный один комментарий, он около себя еще там 20 таких же злостных людей,
0: да,
1: соберутся.
0: Да, я согласен, да.
1: Все это обсуждать, да. Добрые люди, опять-таки, тратят какую-то свою добрую энергетику, начинают там им что-то объяснять. Нет, это не так. Ну, вот, собственно, и залетает потом видео.
0: Да, поэтому не нужно бояться хейта. Если вы блогер, хотите себе раскачать свой аккаунт, хейт — это самое то. Ну, и статистика показывает, что хейтеры смотрят видео блогера на 40% дольше и внимательнее, чем обычные подписчики, чтобы найти, к чему придраться.
1: Ну, факт. Да, задний фон, какая-то ошибка в слове, ну, 100%.
0: Да.
1: Если один краб пытается выбраться из ведра, остальные тащат его назад. Ты понимаешь? Поэтому ваши близкие могут критиковать ваше блогерство просто из страха, что вы изменитесь и выберетесь из ведра.
0: И на самом-то деле, вот что самое интересное, у меня был момент, когда аккаунт стрельнул, прям стрельнул очень жестко. Я буквально за ночь набрал очень много подписчиков, там порядка 10 тысяч за одну ночь. И вот именно в этот момент, хотя ТикТок я вел уже до этого очень много лет, и именно в этот момент все мои знакомые: «Ты что? Это не твое. Оставь, брось это не твое, не нужно».
1: Да. Поддержка.
0: Да, вот так вот, поддержка. Мы, конечно, все понимаем, но какой из тебя блогер, е-мое. Да, поэтому не нужно этого бояться. Еще не нужно бояться того, что в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Ну, конечно, новости тоже будут.
0: Ну и примет немножко расскажем. Поэтому поехали, оставайтесь с нами на 95.4.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Итак, ну что ж, приметы на сегодняшний день не будем откладывать в долгий ящик. Собственно, согласно народным поверьям, в этот день особенно усиливается любовная энергетика.
1: Okay.
0: Считалось, что в мужчинах пробуждается особая сила. И женщины могли использовать этот момент для гармонизации отношений, но только с благими намерениями. Вот так.
1: А что, мы когда-то с плохими намерениями?
0: Конечно нет, вообще нет, никогда в жизни.
1: В этот день нельзя ссориться. Если конфликт все же произошел, нужно немедленно помириться, иначе раздор затянется надолго.
0: Ну или разойтись раз и навсегда, да?
1: Нет, нужно мириться. И заключать сделки, и вести важные переговоры. Тоже нельзя, это грозит потерей денег и доверия.
0: Вот так вот, а гороскоп сегодня говорит... Ведите переговоры. У вас сегодня, возможно, хороший день для переговоров.
1: Но это только у одного какого-то знака возможно.
0: Ладно. Проявлять негативные эмоции или чрезмерно ухаживать за своей внешностью. Сегодня свои именины празднуют. Вот, кстати, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор или Никифор. И Ульяна. Так.
1: Угу. Ну а люди, рожденные 15 июня, обладают особым шармом и умением располагать к себе окружающих. Они открыто проявляют свои таланты и идеи, получая в ответ поддержку и одобрение.
0: Угу. А еще ночь на 15 июня считалась временем вещих снов, которые сбываются быстро, но не полностью. Дневные сны пустые, сны убывающие, но на убывающую луну показывают, что вскоре уйдет из жизни.
1: Вот я даже вот. Не помню, что мне снилось.
0: Ну да, ну нужно, потому что вставать не в 6 утра, а в нормальное время, когда еще, да, хотя бы.

0: Итак, а мы продолжаем и расскажем вам интереснейшие новости. Итак, Илон Маск стал первым в истории долларовым не миллионером, а триллионером. Его состояние в 1.1 триллион американских долларов.
1: Ну что ж, я за него рада, но вообще не от всей души. Вообще не от всего сердца.
0: Поделись.
1: Так, ну что, увидела на просторах интернета такое видео, где, собственно, кот сорвал спектакль «Ромео и Джульетты».
0: Угу.
1: Да, там уже, собственно, была последняя финальная сцена уже. Там Джульетта рыдает, значит, над телом Ромео. И приходит кот и начинает играться с волосами Ромео, который
0: нормально
1: лежит на полу. И все, собственно, зрители уже там умиляются котиком, и спектакль доиграть не получилось.
0: Вот так вот, сыграли,
1: откуда
0: называется.
1: Откуда кот вообще в театре?
0: Ну, пробрался, что там, живет,
1: я
0: может
1: быть. Я тоже хочу это увидеть.
0: В Бобруйске вот 25 июня с 8 утра до 18 вечера движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд по улице Пушкина будет временно прекращен. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ, так что...
1: Будьте в курсе, да. Но вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Говорит, показывает Бобруйск». Там
0: всегда будьте
1: в курсе всех наших свежих новостей. И, кстати, не пропустите главное культурное событие этого лета. Уже с 25 по 29 июня у нас в городе пройдет «Венок дружбы». Угу. Более 8 стран у нас, кстати, к нам приедет в город. 24 коллектива и порядка 500 участников.
0: Супер.
1: И тысячи гостей, собственно, будет в фестивале. Это будет очень круто, потому что приедут и из России, из Турции, Азербайджана, Армении, Колумбии, Татарстана, даже Башкорстана. Поэтому, ну, будет очень круто. Обязательно нужно прийти,
0: да,
1: и, собственно, полюбоваться всем этим.
0: И понаслаждаться, тем более погодка наверняка будет хорошая.
1: Там и ярмарки будут, вот это, и выставки разные. Короче, нужно обязательно прийти.
0: Да, большой городской праздник, поэтому и
1: дискотека,
0: везде.
1: Дискотека, кстати, будет до 5 утра.
0: Ого!
1: Да, и салют будет. В общем, друзья, заходите в наш телеграм-канал «Говорит, показывает Бобруйск», там вся актуальная информация.
0: Да. Ну, а мы движемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске! С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Краснодарские кастомайзеры бросили вызов создателям европейских гиперкаров. Российское ателье Сестарини представило ходовую реплику эксклюзивного родстера Bugatti Mistral в оригинальном масштабе 1:1. Французский оригинал – это коллекционный монстр с 8-литровым мотором V16 на 1600 лошадиных сил. Стоит он 5 миллионов евро, а весь тираж из 99 штук давно распродан. Кубанская компания обойдется в десятки раз дешевле. Проект создается исключительно под ключ. Мастера гарантируют идеальное внешнее сходство и легендарную решетку-подкову. При этом космический гоночный мотор заменили на надежный и приземленный гражданский агрегат, который подберут индивидуально под клиента. Эксклюзив становится доступнее.
1: Про машины для людей.
2: Bentley отзывает в США 8 новых купе и кабриолетов Continental GT и GTS 2026 года выпуска. Причиной стал брак карданных валов укороченной длины. Из-за этого крепеж узла может ослабнуть, вызывая шумы, вибрацию и увод руля, что повышает риск ДТП. Под отзыв попали машины, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, стоимостью от 300 тысяч долларов каждая. На фоне штучного отзыва Bentley другие производители столкнулись с миллионными проблемами. Honda отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска разрушения элементов передней и задней подвески. Jeep возвращает на заводы 1 300 000 внедорожников. В их бортовой сети обнаружили угрозу короткого замыкания, которое может привести к самовозгоранию машины даже на парковке.
1: Дай газу!
2: Китайская компания Yehenge запустила в Гуанчжоу серийное производство электрических аппаратов вертикального взлета и посадки EVTOL мощностью около 100 единиц в год. Базовая двухместная модель оснащена 16 пропеллерами на 8 осях, развивает скорость до 130 км в час и имеет запас хода до 35 км. Стоимость одного аппарата составляет 248 тысяч долларов. Производитель уже собрал около 2000 предзаказов от туристических фирм. Сертифицированные дроны совершают экскурсионные рейсы в Гуанчжоу и Хайфэ, а также тестируются для медицинской эвакуации и спасательных операций. Планируется запуск завода мощностью до 10 тысяч модульных систем «Неземной авианосец» в год. Пока Голливуд рисовал летающие машины на экранах, инженеры запустили их на конвейер. Будущее больше не в кино.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Полезные товары для дома на 21 век бай. Трехслойная туалетная бумага «Земма», 32 рулона, всего за 28,99 до 21 июня. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно? А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

Предупреждение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну что ж, а мы как раз добрались до самого интереснейшего момента, некоторым даже полезного.
1: Пятиминуточка
0: этикета. И сегодня поговорим 15 правил для дождливой погоды. 15 правил этих, как его, зонта, да, так называемого.
1: Может, кто не знает, мы сейчас напомним, как вести себя нужно.
0: Ну, в общем, первое. Не раскрывайте зонт заранее в помещении, желательно никому не в лицо. Перед тем, как открыть его, выйдите на улицу, чтобы случайно не задеть, собственно, окружающих.
1: Да, может, кто-то наконец-то запомнит это правило. Хотя я иногда тоже так делаю. Да. А вот дождь, а как мне выйти? Я хочу сухой быть.
0: Или вообще человек тебе просто, вот ты устал от него, от его трёпа, хлопом в зонт открыл ему в лицо, все, до свидания.
1: Ну и, собственно, стряхивайте воду тоже аккуратно. Не делайте резких движений возле других людей. Капли могут попасть тоже на них. Это раздражает.
0: Да, как собаки,
1: особенно,
0: да?
1: Особенно, когда дождь, да, еще какие-то капли, еще одни от дождя.
0: Тут вроде укрылся, а тут пришли тебе, пожалуйста,
1: да,
0: облили.
1: Что такое?
0: Высоким людям стоит поднимать зонт чуть выше. Так его края не окажутся на уровне глаз окружающих. Вот так,
1: да.
0: Вот.
1: Ну, собственно, в принципе, я никогда не страдала от такого.
0: Да.
1: Ну и в общественном транспорте держите зонт тоже вертикально. Кстати, да, некоторые еще на местах оставляют просто вот вода.
0: Открывают их, там да, что-то да, прячутся, да. Не кладите мокрый зонт на сиденье, это создает неудобство другим пассажирам. Но некоторые вот вообще, замечаю, люди вообще не парятся по поводу неудобства других пассажиров. Главное, мне удобно, и все, зонтик мой должен мокренький полежать, посохнуть.
1: Ну и в кафе, и в ресторане тоже размещайте зонт там, где он никому не помешает. Кстати, это тоже у некоторых есть. Прямо на проходах оставляют некоторые, да.
0: Открывают его, сушиться, да. Но есть в таких местах специальные вешалки для зонтов, зачастую, поэтому...
1: Ну просто нужно спросить, если вы не видите.
0: Как минимум, да. Будьте внимательны при поворотах. Именно в такие моменты люди чаще всего получают случайный удар спицей зонта прямо в глаз.
1: При поворотнике просто нужно включать.
0: Да. И повесить себе на спину там занос 1.5 метра.
1: Ну и поблагодарите человека, который, собственно, укрыл вас от дождя своим зонтом. Я сначала подумала, украл вас от дождя, укрыл все-таки.
0: Все-таки укрыл, да. Ну, это, наверное, странно, если тебя какой-то случайный человек укрывает от зонта.
1: Ну да, я бы сразу бы остерегалась. Маньяк.
0: Да, я просто зонтом прикрыть не надо. И бегом, да. Между каплями маневрировать. Ну что ж, ну а мы потихонечку подходим к концу этого часа. Впереди нас ждет наш долгожданный гость. Поэтому никуда не переключайтесь. Слушаем новости, хорошие музычки, совсем немножечко. И вернемся в студию.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси появилось одно окно для владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов. Служба открыта для любых обращений, как жалоб и критики, так и предложений или пожеланий.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Жители города смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает набирать обороты. Число заболевших превысило 670 человек. По словам властей, они столкнулись с редким штаммом, уровень летальности которого достигает от 30 до 50%. Для этого варианта вируса до сих пор не существует ни вакцины, ни эффективных методов лечения.
0: Вот это да!
1: В Бресте появилась необычная дорожная разметка. Такой нет нигде в стране. На дорогу нанесли указатели с километражом до известных достопримечательностей города. Изображения с помощью специального принтера переносят прямо на асфальт. Вместо обычной краски используют холодный пластик. Он более устойчив к износу и хорошо заметен в любую погоду. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 71%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Ну что ж, а мы вернулись к вам в 10.05. В студии все так же Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И у нас еще две прекрасные гости. Поэтому я буквально остался один среди прекрасных дам. Так что я буду, наверное, молчать, девочки, да. А вы побеседуйте. Юля, представь, пожалуйста, наших гостей.
1: Итак, во-первых, Мария к нам, собственно, блогер, 64 года. Начинающий блогер, я правильно говорю?
2: Правильно.
1: Правильно. И ваша дочь, да? Диана. Диана Статкевич. Кстати, в прошлом тоже ведущая утреннего шоу на Zephyr FM. Было.
0: Флешбеки немножко присутствуют, да?
1: Очень даже.
0: Ну, мы вас радостно приветствуем, собственно, снова в этой студии.
2: Спасибо.
0: А вас в первый раз.
1: Желание тогда нужно обязательно загадать.
0: Да, между диджеями.
1: Ну что, расскажите нам, пожалуйста, как все-таки решили, что вот начиная вести свой блог, может быть, Диана подтолкнула вас?
2: Ну, Диана, конечно, не на последнем месте, это понятно. Но первое, как-то мы, значит, на Новый год у нас еще приезжала дочка, у нас есть еще Настя. И мы, ну, просто сняли видео и говорю, дочушь, ну, выстави. И почему-то 20 тысяч просмотров.
0: Там. Нормальный старт.
2: Да, ну, я говорю, это много или мало? Она говорит, мам, ну, это отлично. И потом как-то мы так тихо-тихо-тихо-тихо как бы затихарились. Угу. А потом как-то месяца два назад мы пошли в Панский Обуток купить мне кроссовки.
1: Угу.
2: И решили снять. Кроссовки мы не купили, купили мне ботинки. 100 тысяч просмотров, больше даже. Я говорю, Диана, это много. Мама, это отлично.
3: И самое интересное, что многие писали, да, это вы снимаете рекламу. У мамы было там 70 подписчиков. Какая реклама? Мы просто снимали то, что вот куда мы ходили, как мы живем.
1: Обычную жизнь,
3: да. И да, 100 тысяч просмотров, и мы поняли, что это знак.
0: Ну, с Панского Обутка что-нибудь сбили там?
3: Да.
0: Бесплатные кроссовки хотя бы, в конце концов.
2: Нет, бесплатных не было. 20 рублей сбросили.
0: Ну, уже хорошо. Это хороший старт на самом деле.
1: Не страшно вообще показывать свою жизнь?
2: Нет.
1: Ни смущения, ничего
2: нет.
1: Такого нет, да?
2: Нет. Нет.
0: Ну вот упомянули, что уже в таком возрасте уже чего уж смущаться, да, уже показываем.
2: Нет, нет. Ну, во-первых, да, действительно, как-то раньше я стеснялась, а сейчас нет. Ну, сугубо, допустим, у меня маленький внук, я его не покажу. Потому что нет, он ему только годик. Ну и сугубо личное что-нибудь такое. А так, как бы, вроде бы обо всем и ни о чем.
1: А как близкие реагировали, что вот начали вести? Ну, знакомые.
2: Дети прекрасно. На работе немножко так скептически. Как-то даже, ну так.
3: Сказали, что скоро будут автографы брать.
0: Фотографии за деньги нужно делать, да.
2: Ну да, было такое.
0: Ну а как социум вообще влияет на, вроде как, знаете, осуждение какое-то, или вот как-то неправильно, вот, ну, даже мое еще поколение уже как-то блогерство, ой, да не, вот эти вот все блогеры вот эти вот сидят, лишь бы ничего не делать. Было у вас такое?
2: У меня как-то этого не было, но дело в том, что мне это нравится. Почему я должна делать то, что мне нравится? Не, ну, конечно, критика, когда там не очень нравится, если Диана почитает что-то, говорит, мам, ты это не читай, комментарий.
3: Я и не читаю. Да, очень жесткие.
2: Потому что я буду потом, ну, как бы не было, все равно буду переживать. И потому я стараюсь не читать.
0: Да, мы вот буквально сегодня говорили о том, что именно хейт разгоняет, очень сильно продвигает видео, и у больших блогеров, да, и, наверное, и не у больших, есть такое правило, что не читать комментарии, это, наверное, все-таки я тоже такой, что все близко к сердцу принимаю, потом, да, я что-то, наверное, не то делаю, а наоборот, когда хейт, значит, смотрят.
1: А узнают вообще на улицах уже?
2: Ой, первый мальчик лет 9. Мне прямо было неудобно. Здравствуйте, а я на вас подписан. О, боже. Спасибо. Ну, как бы сказать, знаете, чтобы узнавали, чтобы вот... Ну, правда, здороваются некоторые, я думаю, боже мой, да я их не знаю. Ну, вот узнаваемость, это как-то мне немножко не очень как-то...
1: Неловко?
2: Мне неловко, да.
0: Да,
2: потому,
0: да,
2: что,
0: да.
2: Да, вот почему-то, да, неловко.
0: Ну, это вот, наверное, тот случай, когда нас воспитывали немножко по-другому,
2: да,
0: и
2: да,
0: вот это как-то
2: да.
0: Воспитывали быть скромнее, когда да. Тебе, о, вот он, мне тоже как-то подошел человек, начал жать руку, рассказывать, ты такой молодец. Я думаю, кто это? Господи, может быть, это мой друг, а я его забыл.
1: Может, мне что с памяти,
0: да? Да, может, я ему должен что-нибудь, я не знаю. Да, это немножко вызывает такую короткую неловкость.
1: Ну, может быть, уже расскажите нам какое-нибудь видео, которое прям вот вы не ожидали, но оно прям залетело.
2: О, боже мой, купили мы фонтанчик. Такой
3: маленький.
2: Маленький фонтанчик. Ну, в деревне там мы его поставили.
0: На площади которой.
2: Сколько? 5 500 тысяч просмотров.
3: Да.
2: Я говорю, какая-то... Да что, что-то смотрит какая-то, какой-то фантазий.
3: Ну, жизнь.
2: Да, 500 тысяч просмотров, вот этот не ожидали, конечно.
0: Вы прекращаете, у меня начинает просыпаться маленькая зависть, если честно. Ну, а как вы поняли, что блог начал вот именно набирать обороты, что вот на самом деле оно пошло, что это уже как будто бы превращается в что-то более серьезное, чем какое-то маленькое увлечение?
2: Ну, вот получилось так, знаете, мы как-то же с Нового года там что-нибудь выброшусь раз там в неделю. Ну, разумеется, Диана мне помогает, вопросов нету. Значит, а вот именно вот это, с этими ботинками, ну, больше 100 тысяч просмотров, тут Диана говорит: «Мам, тут надо как-то серьезно». А я говорю, а я и не против.
3: Надо каждый день,
2: каждый день. Вот с того, как-то мы стали, ну, буквально вот два месяца.
3: Да,
2: два месяца ежедневно.
1: Ну, вы, получается, как будто бы харизмой больше цепляете, потому что я знаю, Диана тоже ведет свой блог, да?
3: Да, есть такое.
1: Ну, у меня меньше просмотров.
3: Почему?
0: У Дианы зависть проснулась уже давно.
1: Ну, а как вообще рождается идея для новых публикаций? Ну, вот
2: вообще спонтанно. Вообще, просто, они, да? Не, вот идем, тут же сняли, тут же, ну, у меня Диана очень сказочница. Она прекрасно пишет, она, это вообще, это говорит: «Мам, читай». Я говорю: «Да чушь». Вот, ну, сочинение ты, конечно, в школе хорошо писала, но пойдешь на пенсию, тебе нужно быть сценаристом.
3: Ну, мы просто на самом деле как, вот днем идем, снимаем то, что видим,
2: да?
3: Потом все эти ролики я нарезаю, быстренько маме пишу сценарий, она это все надиктовывает, я ложу этот текст на картиночки, подложечку ложу, субтитры накладываю, название какое-то, все, ролик готов. То есть мы что видим, то снимаем, жизнь.
1: Все. И сколько, в принципе, вот времени уходит на один такой ролик?
3: Съемка и монтаж, ну, примерно час для одного ролика. Но это опыт же очень
1: конечно,
3: большой уже,
1: да,
3: который
1: да,
3: у меня был во многих проектах, поэтому это быстро делается уже.
0: А было ли у вас такое, что вот вы вот прям душу вложили, продумали ролик, сняли, а он вообще там 200 просмотров?
3: Такого вообще не было, 200 просмотров.
2: 200 просмотров вообще, это, ну, 1003 самое, наверное, меньше. 200 не бывает.
3: Наверное, мы просто никогда не надеемся на какие-то большие просмотры, просто выкладываем, и как пойдет. А оно идет.
1: А что вообще подписчики больше всего любят? Ну, вот что людям больше всего мне залетает?
2: Простая жизнь, я же говорю, в огороде там что-то бегаю, все сняли, блин. Кур поехали покупать на рынок.
3: 100 тысяч просмотров. Обычный кур.
2: Но.
3: Ну, да. Красивые куры.
2: Ну, да. Куры красивые.
0: Ну что ж, мы немножечко, ненадолго прервемся. Дадим вам послушать хорошую музыку и вернемся снова назад.

0: Ну что ж, друзья, хватит музыки, потому что у нас интереснейшие гости. У нас блогеры, которые сегодня очень актуальны на самом-то деле. Мы с ними беседуем и вот интересуемся всякими лайфхаками. Потому что у меня, например, мой блог потух почему-то. И вот я хочу знать.
1: Потому я что тоже жизнь хочу. Свою нужно снимать. Правильно говорю, Мария Ивановна?
2: Да.
0: Ну вот вы как считаете, что такое самое, наверное, важное вот в блогере? Как не потухнуть? Вот бывали у вас такие моменты, когда хотелось... Ой, как я уже все это...
2: Нет, да ну вы что, я только начала.
1: Да, только начала. Два месяца только.
3: Мне хотелось потухнуть.
2: Нет, вы что, после 60 я только, посмотрите, вас прияла.
0: Да, да.
2: Слово-то какое.
0: Просто вот энергия новая просто вошла в вашу жизнь.
2: Да, да.
1: Ну, а что вообще важнее, как вы думаете, количество подписчиков или все-таки более активная аудитория?
2: Просмотры, а подписчики, как-то нас так... Постольку, поскольку.
1: А может быть, есть подписчики, которые стали друзьями или пока еще так не выросли?
2: Нет, таких нет.
1: Ну, кстати, многие считают, что у блогерства такая легкая работа. Вот что бы ответили на такое замечание?
2: Ну, вы знаете, что это нужно, чтобы это с удовольствием любить. Это первое. Ну, устаешь, конечно. Я же говорю, иногда мы с Дианой снимаем по 3 ролика, и приходится мотаться, значит, и туда. Это хорошо, если машина, а иногда без машины. Ну и к вечеру устал, но удовлетворение такое морально. Физически устал, но морально, ну, по крайней мере, я получаю от этого удовольствие.
1: Диана, а ты что скажешь? Ты получаешь удовольствие или ты устаешь?
3: Ну, иногда, в любом случае, устаешь, но бывают такие моменты, что, уже не хочу, а потом такая, так, это тот самый момент, когда многие сдались, поэтому надо сейчас, наоборот, взять и сделать. И потом, когда сделать, такой... Класс, здорово, и сразу энергия как будто оп, и вверх.
1: Ну, тебе X2 вообще сложнее, потому что ты ведешь и свой блог, да, и вот маме помогаешь.
3: И еще один блог веду, да, я работаю с моим менеджером еще в одной компании.
1: Сколько минут ты спишь в сутки?
3: Ну, я нормально сплю, все хорошо, со сном у меня.
0: О чем вы говорите, да?
1: Что такое сон?
0: Ну, вот в вашей команде, можно так сказать, происходят какие-то вот, может быть, недопонимания, какие-то вот... Вот вы видите так свое видео, а Диана делать по-другому?
2: Нет.
0: Просто совершенно. Гармония просто, да?
2: Да, да, да, да. Ну, во-первых, я ей доверяю, она же уже как бы блогер с опытом, а я тут начинающий.
0: Ну, а что самое сложное? Вот были бы какие-то моменты, которые вы сказали, да, вот это прям, тяжело.
2: Нет.
3: Не было.
2: У нас таких не было вообще.
3: На легкие мы как-то.
1: А самое приятное тогда что?
3: Комментарии хорошие читать.
2: Да.
3: Все равно большинство комментариев-то хороших. Это мы просто иногда зацикливаемся на хейтерских комментариях, а потом смотришь, то все равно 90% комментариев, они хорошие.
0: Все равно как-то хейт цепляется.
3: Да.
0: Цепляет. А как вы как вы помогаете там себе или друг другу, или вообще стараетесь не принимать вот близко к сердцу вот этот хейт, и все равно же кажется, все равно тяжело.
2: Я, например, стараюсь не принимать, потому что, или я же говорю, дочка увидит, мам, не читай, что, а то ты будешь... Ну, а потом пишет, красотка, вы прекрасны в вашем возрасте, каждому бы так выглядеть, ну и так далее, там потом.
1: И вы такие, это я почитаю.
2: Да.
3: Что за нарцисс сегодня у вас в эфире?
0: Мама раскрылась немножко с другой стороны, да?
2: Сама не подозревая об этом.
0: А вот она какая я, да, на самом-то деле.
1: Но я знаю, что у вас тоже есть вторая работа, Мария Ивановна. Расскажите про нее. Что, чем занимаетесь, кроме блогерства?
2: Ну как, в сельском клубе я культорганизатор. Ну, в общем, значит, ну и вот с недавних времен, с марта, и уже пою с...
3: Сольно.
2: Класс.
3: И даже, скоро будешь сольные концерты
2: давать. И даже
3: давать.
2: Очень неплохо. И мне это нравится. Девочки мои говорят, сейчас, говорит, Мария Ивановна будет у нас на подтанцовке. То начинают петь, я же танцую. Если все стоят, там поют, там репетиция у нас, я практически никогда просто не стою. Я обязательно не знаю.
1: Вы всегда в движении.
2: Да.
1: Если не снимаете, то поете.
2: Я даже дома же как бы там в деревне огород, а потом на работу к часу мне как бы идти. Я на полставки работаю. Мне ставку предлагали, но мне достаточно. Очень меня все устраивает. И я только пришла, музыка заиграла, все, если она мне нравится, все, я пошла в пляс. И все, самый позитивный человек там, это я. Я от скромности, конечно, не умру, но это все знают.
0: Ну, а вот скажите, вы всегда вот были таким вот активным, позитивным человеком, или это в какой-то момент пришло вот это вот второе дыхание, что ли?
2: Нет, я позитивным и жизнерадостным была всегда. Всегда.
0: Да, вот. Ну, в общем, вы нашли себя в блогерстве.
2: Нашла.
1: Просто, мне кажется, даже раскрыли чуть больше, да?
2: Да. Видимо, да.
1: Но какими думаете, навыками должен обладать современный блогер, либо блогер вот вашего, допустим, возраста? На что стоит больше, обратить внимание или дать совет какой-нибудь?
2: Я не знаю. Мне кажется, у меня, это мое мнение, мне кажется, у меня просто харизма моя это присутствует в этом. Может быть, мне кажется, раньше ее и не было, не знаю. Или моя должность какая-то, такое было, что не могла себе позволить. А сейчас я могу позволить себе все. Могу петь, могу танцевать, могу блогером быть.
0: А кто-то может быть, из ваших подписчиков стал прям настоящим другом для вас? Или вы как-то общаетесь, делаете там сбор своих подписчиков?
2: Нет, еще в принципе, я же говорю, что только пару месяцев мы ежедневных роликов, а так как-то нет, пока нет.
0: А есть у вас какая-то таблица, что в день мы обязательно должны сделать?
2: Нет, все. Стихийно, как идет. Но иногда, я же в прошлом экономист, иногда возьму и напишу, она говорит: мам, ты статистику ведешь. Я говорю, мне просто интересно, сколько сегодня, мне только есть который ролик, который нравится, мне интересно, сколько же он, а остальные так.
3: Да, сколько набрал просмотров, сколько в 19:00 просмотров, сколько в 20:00 просмотров.
2: И отчет потом. Нет, не так, обычно я за сутки так посмотрю, думаю, это точно от меня осталось же, от экономиста статистика все равно, думаю, дай-ка я посмотрю, сколько, просмотров много, подписчиков мало, ладно, это очень... Мне большего и не надо.
0: Ну, а вы как статист тогда посоветуете молодым блогерам, может быть, вы знаете какие-то специальные лайфхаки, во сколько выкладывать, когда выкладывать, сколько видео в день выкладывать? Это есть что-то в этом, что-то такое, какие-то, то все рассказывают про какие-то специальные времена, именно во столько или во столько?
2: Есть.
3: Да, есть. Но в любом случае, если ролик полетел в космос, то он полетел в космос, и неважно, в какое время вы его выкладываете. Но главное — постоянство. Маленькие действия каждый день. Минимум один ролик в день должен выходить. Это не сторис. Сторис, конечно же, должны быть для поддержания аудитории, но для новых подписчиков один рилс минимум в день — это как покушать.
0: А бывают такие дни, что не хочу.
3: Конечно. Конечно, вчера было, но не хочу, но я два ролика смонтировала.
0: И как вы себя перебарываете, рассказывайте.
3: Да просто действие. Просто сажусь, отключаю голову, что не хочу, и начинаю нажимать на телефон. И мама тоже вчера, ты говорила, мы вечером вышли, и ты говоришь: да я у тебя уже устала ждать, но надо пойти и снять. Она заказала себе костюм красивый. И все же мы снимаем все, особенно переодевашки. Это очень интересно. Просто через силу взяли 8:30 вечера и пошли.
2: Говорит: мам, Валберис закрывается. Я говорю: я прическу с утра сделала, день сижу, говорю, для съемок. Лечь не могу.
0: В общем, мама: нет, с ремнем должна рядом пройти, чтобы смотивировать.
2: Она говорит: мама, так может завтра мы снимем? Я говорю: нет. Все, сегодня идем, идем. Говорю: я еще даже не кушала, тебя ждала.
3: Там на пункте выдачи уже полы моют, а мы пришли за костюмом. Да.
2: Но костюм очень понравился, конечно.
3: Скоро смотрите.
2: Довольные остались и пошли домой.
1: А сколько вообще социальных сетей у вас активных?
3: ТикТок и Инстаграм, получается.
1: Ютуб не ведете, только ТикТок и Инстаграм.
3: ТикТок как-то мы даже не регистрировались. ТикТок и Инстаграм, и там одинаковые ролики, но все-таки разная аудитория.
1: Как нам найти тогда вас, сразу говорите? Вдруг кто-то не знает вас.
3: Собачка Мария Осова. Почему Осова? Потому что мама долгое время жила в деревне Осова. И там работает в клубе.
1: Все, записали, усвоили.
0: Поэтому сейчас, пока вы слушаете музыку, заходим, проверяем, подписываемся. А мы вернемся к вам совсем скоро.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, наши дорогие, мы продолжаем нашу беседу, наше интервью с прекрасной блогершей, но, наверное, девушкой-блогером. Я бы так сказал, наверное, звучит как-то покрасивше, что ли. И самая животрепещущая тема – денег. Сколько денег зарабатываете, говорите?
1: Зарабатываете ли вообще?
2: Зарабатываем.
1: Ну, на рекламе, конечно. Да. За рекламу платят. Ну, блогерство это же работа, как бы, да.
2: Да?
3: А какие вообще документы, что нужно оформлять, вот если я хочу заниматься?
2: Ну, сразу мама я включила в реестр рекламы распространителей. Это делается все просто. В интернете это всю информацию можно найти. И оформили ей профдоход. Мы платим налог 10% от заработка. Мама платит. Все прекрасно, все легко это делается в телефоне даже.
3: Ничего сложного такого,
2: вообще
3: да?
2: Вообще ничего
3: желание,
2: сложного. Да, да, да.
3: Ну, собственно, какие-то, может, курьезы были во время съемок?
2: Мам.
1: Никаких курьезов не было.
3: Никогда ничего не веселых
2: историй. Мы только могли смеяться, да. Когда красила я, например, ее, красила голову, и мама говорит, ну что, будем снимать до конца, как ты меня красишь? Я говорю, мам, нет, мы это миру показывать не будем, но девушки меня поймут, как мы выглядим, когда красим голову, да, как колобок этот. Поэтому вот.
3: Ну, а что вообще нужно, собственно, иметь, чтобы начинать вести свой блог? Ну, кроме телефона. Или, может,
1: желание.
0: Пальцы, в конце концов.
1: Желание.
2: На ногах, на руках. Желание. Ну, тут, знаете, еще желание. Тут надо себя пихать на какой-то силе воли, наверное, просто действия делать какие-то. Вообще, просто нужно делать. И многие думают, что это вот у мамы быстро выстрелил блог, да? А многие же годами делают. Ну, но в любом случае оно получится. Если делать маленькие движения каждый день, оно получится. Но многие там месяц поделают, такие, ай, как-то не очень. Ну, если сдались, то что тут уже говорить.
0: Или бывает, одно видео залетит, а потом много не залетает, и
2: конечно,
0: все потухает.
2: Ну, у меня вот так вот, но я все равно веду.
3: Ну что, тогда немного еще музыки послушаем и обязательно к вам еще вернемся.
0: Погнали.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы вот вернулись к вам, чтобы задать еще несколько вопросов. И, к сожалению, время пролетело буквально, да? Не успели заметить даже за таким интересным разговором.
1: Итак, Диана и Марьяна, тоже такой вопрос. У нас скоро венок дружбы проходит. Может, контент оттуда еще какой-нибудь будет?
2: Конечно, будет. У нас даже уже билет на руках.
1: Да, так, куда пойдете, рассказывайте.
2: Ну, пойдем на Балаган Лимитед и на Марину Девятую. Хотелось бы еще на Дрозды, но я не знаю, мама на Дрозды пойдет или нет, которая не продается.
3: Я знаю,
2: а, знаешь?
3: Что? Да чушь, где я работаю?
1: В общем, оттуда еще будут тоже съемки.
2: Конечно. Да, будем там прям все снимать.
1: Какие вообще на сегодня, может быть, еще съемки, планы?
2: Куда идем мы? В магазин сейчас пойдем снимать, там надо подарок выбрать коллеге по работе. Да?
3: Это племянница.
2: А, племянница.
3: И коллеги по работе тоже.
2: Ну, это надо, да, подумать. Кофе пойдем попить. Снимем, как мы кофе пьем.
3: Мы снимаем буквально все.
2: Да.
3: Всю жизнь. Вот просто жизнь снимаем.
2: Мы даже шли сюда, вот мама просто шла, и мы возле. Тут у вас красивую парковку построили. И мы сняли тоже кадр, как она идет на радио.
1: Ну, получается, тоже, Диан, вот ты как будто бы то же самое снимаешь и в своем блоге.
2: Да, это называется лайфстайл-блог. Да,
1: да, и как будто бы все равно просмотров получается больше у мамы.
2: А потому что таких блогеров меньшинство, а нас, моего возраста, около 30 лет, их очень много, перенасыщена социальная сеть такими блогерами. А блогеры вот такого прекрасного возраста, их меньшинство, и тем более... Ну, нужно знать какие-то нюансы, чтобы снять все это правильно. Все равно есть какие-то фишечки, чтобы видео залетело, там первый хук, название видео, там какие-то цифры внедряют, чтобы это откладывалось в памяти, чтобы это захотелось досмотреть. Все равно какие-то психологические приемчики там есть. Маленькие секретики.
1: В общем, без нас молодежи тоже никуда, так сказать, да? Надо кооперироваться, получается, да? Вот вместе как будто бы и все получается.
2: Ну, мы с мамой смотрим белорусских блогеров, тоже женщин, да? И, кстати, они комментируют маму. Такие прям очень, там, по 300 тысяч просмотров, очень успешные. И тоже видим, что им кто-то помогает. Там внучка вот есть, та самая Раиса Сполоцка, она, да? Спинская. И видим, что и внучка помогает. В любом случае, кто-то там, вот молодежь немножечко пихает или идею поддает.
3: В Москве внук.
2: Да.
3: Ну, там вообще 73 года.
2: Точно, да. Вот мама тоже смотрит таких блогеров, и я тоже.
1: А вот не анализировали вообще, в принципе, по возрасту? Вот просмотры среди какого возраста больше всего? Кто смотрит? Вот аналогичное возраст мамы, да, получится аудитория?
2: Есть статистика, я смотрела. Знаете, поделились 25-35 лет и 45-60 лет.
1: Вот, как
2: интересно. Да, да.
1: Вот.
2: Ну, самая платежеспособная аудитория, получается.
0: В общем, самый главный секрет – это хороший помощник, да, в вашей команде?
2: Ну, может быть, не знаю. Команда. Мы одно целое.
0: Потому что мы банда.
1: Да, и я. Ну, а что?
2: Да.
1: Семейное такое дело.
2: Да, семейный бизнес.
1: Ну что, мы благодарим вас, что вы пришли вообще к нам, рассказали о своей жизни, поделились какими-то советами. И дайте вот последний еще совет, ну, все-таки начинающим блогерам.
2: Давай, мам.
3: Что я могу начать? Меня как бы сподвигла на это дочь.
1: То есть имейте такую Диану,
3: как у меня. Да, имейте такую дочь, как у меня.
2: Ну, даже не знаю.
1: Родите, воспитайте.
2: Удочерите меня, пожалуйста. Еще кто-нибудь.
0: Да. Найдите себе двигатель.
2: И в наследство, пожалуйста, потом что-то передайте. Нет, вообще просто делать и не бояться. Не бояться, осуждения всегда будут осуждать. Да. Но все равно лучше делать все, опять же, на позитиве. Я не люблю негативные блоги. У нас позитивный блог, и у меня, и у мамы. Делайте все на позитиве, несите этому миру свет, добро, любовь, и будет вам счастье.
1: Да,
3: Негативного я вообще ничего. Я вообще сама позитивный, жизнерадостный человек по жизни. И потому мне негатив. И я, как всегда, Диана меня снимает. Я говорю, да чушь, я тут страшная, ты меня даже не снимаешь. Зачем это такое? В жизни много таких нюансов. Нет, нужен позитив. Вот как и Диана сказала.
1: Ну, вы нас тоже здесь уже зарядили в студии позитивом. Спасибо вам за это большое. Приходите к нам тоже.
2: Спасибо за приглашение.
1: Ну, а мы услышимся уже с вами завтра, во вторник. Ну, а пока.
0: Пока-пока.
4: Утренний зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В этом году около 82 тысяч ребят впервые сядут за парты. В Беларуси идет прием документов в школы и гимназии. Кампания продлится до середины августа. Порядок зачисления остался прежним по сравнению с прошлыми сезонами. Чтобы попасть в учреждение образования по месту жительства, родителям нужно написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии его здоровья. При этом возраст будущего первоклассника должен быть не менее 6 лет.
0: Город.
1: Накануне в театре имени Дунина Марцинкевича прошла защита творческих работ выпускников детской школы изобразительных искусств. 49 ребят представили компетентной экзаменационной комиссии результаты своего многолетнего кропотливого труда и неустанных творческих поисков. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Женеве набирают обороты акция протестов против саммита «Большой семерки», который пройдет во Франции. Сотни людей вышли на улицы, выражая резкое несогласие с политикой G7. Участники несут плакаты с социальными требованиями. Собрание, напомню, пройдет в ближайшие 3 дня. Для обеспечения безопасности Швейцария мобилизовала 4000 военнослужащих на своей территории.
0: Вот это да!
1: Китайские университеты за 4 года отменили или приостановили более 12 тысяч программ бакалавриата. Вместо них вузы открыли 10 тысяч новых направлений. В Поднебесной делают ставку на высокотехнологичные индустрии будущего, а рынок труда быстро меняет искусственный интеллект. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Доброе утро, с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Сегодня, друзья, понедельник, 15-й день лета. Календарь утверждает, что это самый разгар сезона. Но понедельник — это всегда маленькое испытание для нас, друзья. Это как прыжок в прохладную воду. Сначала мурашки по коже, а потом бодрость и прилив сил. Лето, друзья, в самом разгаре. У нас есть отличный повод не хандрить. Ведь 15-й день — это уже начало. Когда все в новинку, ну и до финиша еще, ой, как далеко. Мне кажется, друзья, что это идеальное время, чтобы составить список, возможно, даже летних дел, которые вы еще, ну, не успели сделать, а очень и очень хотите. Например, может устроить пикник, искупаться или просто прогуляться по парку, наслаждаясь зеленью. Так что предлагаю считать этот понедельник не наказанием для нас, а точкой отсчета для всего самого нового. Отсчета до выходных, который мы обязательно проведем с пользой. Отсчета до отпуска, до каких-то интересных, незабываемых планов. Пускай эта неделя будет для нас всех легкой, конечно, а лето ярким. Но оставайтесь на самой сладкой радиоволне и будем наслаждаться хитами.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Сегодня Беларусь накроет дожди. Напомню, что сегодня понедельник, 15 июня, и объявлен желтый уровень опасности из-за гроз. Погоду в стране будут определять атмосферные фронты и прохладный воздух Западной Европы. Ну что ж, в Могилевской нашей области температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Переменная облачность, как карамельные дожди, возможно, гроза. И вероятность осадков аж до 90%. Ну что ж, готовим зонтики и, конечно же, хорошее настроение, без которого, ну, невозможно провести этот понедельник.
1: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: еще раз доброе утро. Вот говорят, понедельник день тяжелый, друзья, но у нас, точнее у меня именно, на ребята есть секретное оружие для борьбы с утренней вялостью. И оно течет прямо из крана. Это вода. Ведь специалисты говорят, что даже небольшой недостаток воды в организме — это прямой путь к снижению темпов работы мозга и общему замедлению нервной системы. Проще говоря, если вы чувствуете туман в голове и никак не можете включиться в работу, возможно, ваш организм просто подает сигнал сосу и просит пить. Так что прежде чем налить себе вторую чашку кофе, выпейте предварительно стакан чистой воды. Это самый простой и быстрый способ вернуть себе ясность мысли и заряд, конечно же, бодрости. Ну, пускай этот рабочий день будет продуктивным, и оставайтесь на самой сладкой радиоволне, и давайте будем наслаждаться нашей музыкальной паузой. И в конце этого часа мы послушаем трек «Лотос» от Юлианы Карауловой. Чувства были и исчезли фокус. И популярный трек «Экспоната» от Мия Бьёки.
1: Я экспонат, ты мой фанат.
0: А меня зовут Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Страховой рынок в Беларуси показывает уверенный рост. С начала года объем собранных взносов увеличился более чем на 10%. Большинство договоров добровольные. Это автомобильная каска, медицинское страхование, имущество. Общий объем вкладов в годовом эквиваленте около миллиарда долларов.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня в Бобруйске 18-й раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». В этом году на праздник съедутся около 25 творческих коллективов, а это более 400 артистов. Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте boberlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В Берлине группа грабителей, которые выдавали себя за полицейских, совершила нападение на пожилых супругов. Преступники похитили 100 тысяч евро. Злоумышленники распылили слезоточивый газ. Женщину ударили по голове, а мужчину ранили. Сыновья пострадавших оказали сопротивление и смогли задержать одного из нарушителей до приезда правоохранителей.
0: Вот это да!
1: В Китае роботы вышли на улицы с протянутой рукой. В сети набирает популярность видео, на котором андроид просит милостыню. Железный попрошайка привлекает внимание фразой «У меня разряжается батарея, пожалуйста, помогите». И прохожие охотно кладут деньги в миску для подаяний.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюсь, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Дневной зефир.
1: Наши глаза зажегся год.

0: Ну что ж, друзья, уже полдень на часах, и просыпаться все уже иногда по утрам бывает непросто, особенно в понедельник. И многие из нас привыкли искать заряд бодрости в чашке крепкого кофе. А вот, ну, что если я скажу, налимята, что есть способ проснуться не только эффективно, но и вкусно. Сегодня давайте поговорим немного о сладком. Оказывается, за тягой к сладкому стоит чистая биохимия. Специалисты говорят, когда мы едим продукты с сахаром, организм начинает вырабатывать серотонин, знаменитый гормон радости. Он быстро снимает стресс, поднимает настроение и дает мощный прилив энергии, превращая простые углеводы в чистую силу для мозга и мышц. Именно поэтому после порции десерта так часто чувствуется прилив сил. Но чтобы эта бодрость была качественной и не вредила, конечно же, нашей фигуре или здоровью, выбирать нужно правильные продукты. Например, фрукты. Большое яблоко содержит до 13 граммов сахара и способно взбодрить нас не хуже чашки экспрессо благодаря натуральным углеводам. А аромат цитрусовых сам по себе заряжает энергией и, конечно, поднимает настроение. Замечали? А вот настоящим аккумулятором энергии являются орехи. Миндаль, фундук, фисташки богаты белком, магнием и биотонином, который позволяет организму вырабатывать энергию и поддерживать высокую концентрацию внимания на протяжении всего утра, что нам очень нужно, особенно в начале рабочей недели. И, конечно, главный герой нашего утреннего эфира, конечно же, это шоколад. Ведь кусочек качественного, горького, да, друзья, горького, настоящего шоколада – это легкая альтернатива крепкому кофе. Ну, все дело в какао-бобах. В них содержится два ключевых вещества – кофеин и тобрамин. Кроме того, какао способствует выработке эндорфина, обеспечивая отличное настроение для бодрого начала дня. Ну, а теперь самое интересное, особенно для тех, кто заботится о здоровье зубов. Вот мы привыкли слышать, что сладкое – это враг эмали, однако настоящий темный шоколад с высоким содержанием какао работает иначе. Какао-масло, входящее в его состав, покрывает даже зубы тонкой защитной пленкой. Вот так, друзья. Так что выбирайте качественный продукт и наслаждаемся сегодняшним днем, даже если он понедельник.
1: Фабрика улетного настроения.

Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелли Мята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа в этот понедельник, 15 июня. А сегодня советуют нам идти туда, где, ну, очень страшно. И он сейчас говорит не о делах, а о сомнительных, даже несомнительных местах. Так что окунемся с головой в неизвестные и пугающие сферы. Именно там мы добьемся большего успеха. Сейчас мы можем встретить тех самых людей, о которых давно грезили, хороших друзей, любовь или просто тех личностей, благодаря которым наша жизнь изменится. Поэтому не боимся знакомиться и охотнее делимся новостями. А еще у нас будет крутая возможность склеить те отношения, которые треснули по той или иной причине. Стоит быть смелее и первому идти на контакт. Попросить, возможно, даже прощения. Или попросят прощения те, которые вас обидели. А верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно. Ведь самая сладкая радиоволна вам не только поднимет настроение, но и также вы насладитесь хитом. Особенно прямо сейчас. Хит «Ртуть» от Вани Дмитриенко.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Электрический кроссовер Geely EX5 готовится к обновлению в Китае. Авто получит мощный задний электромотор на 329 лошадиных сил. Модель увеличится в длину до 4636 мм. Также на крыше будет установлен лидар для работы автопилота. Конструкторы перенесут зарядный порт на заднее крыло и вернут классические дверные ручки ради безопасности. Новинка массой до 1830 кг способна разгоняться на максимальной скорости в 201 км. Напомню, что актуальная модификация этого технологичного электрокроссовера собирается в Беларуси.
1: Про машины для людей.
2: Премиальный флагманский кроссовер Voya Taishan получит в Китае полностью электрическую модификацию. Новинка сохранит габариты гибрида длиной более 5 метров и будет оснащаться колесами диаметром 22 дюйма. Полноприводный электрокар весом более 3 тонн получит два мотора суммарной мощностью 646 лошадиных сил. Питаться агрегаты будут от литий-ионной батареи, а максимальную скорость автомобиля ограничат на отметке 200 км в час. Напомню, что появление гибридной версии этой роскошной модели уже официально анонсировано для нашего рынка.
1: Дай газу!
2: Шведский гиперкар Koenigsegg Jeske Absolut установил сразу два новых рекорда скорости на домашнем аэродроме. Дистанцию в 402 метра серийный автомобиль преодолел за 8,5 секунд, разогнавшись до 305 км в час. Отрезок 805 метров машина прошла за 12,76 секунды на скорости 373 км в час. Заезды проводились на неподготовленном покрытии взлетно-посадочной полосы и стандартных заводских шинах. Таких результатов удалось достичь за счет обновления софта, которое скоро станет доступно всем владельцам данной модели.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин,

0: Ну что ж, сегодня понедельник, напомню еще раз, друзья. Так что начинаем его с хорошего настроения. А именно на волне 95,4. И я, Малимята, подготовил вам тройку хитов для отличного настроения. Топик. Да, послушаем диджея Сумаш и Артема Качера с треком «Клатч». И быстрее всех «Валькирия» от «Бервольф». А с вами «Налимята». Услышимся уже в следующем часу. Кстати, с 13 до 14 часов будет наша традиционная игра в прямом эфире. А разыграем билет в цирк от компании «13 метров». Так что не пропустите. Настраиваем волну на 95,4 и ждем розыгрыш.
1: 95,4 FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В этом году около 82 тысяч ребят впервые сядут за парты. В Беларуси идет прием документов в школы и гимназии. Кампания продлится до середины августа. Порядок зачисления остался прежним по сравнению с прошлыми сезонами. Чтобы попасть в учреждение образования по месту жительства, родителям нужно написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии его здоровья. При этом возраст будущего первоклассника должен быть не менее 6 лет.
0: Город.
1: Накануне в театре имени Дунина Марцинкевича прошла защита творческих работ выпускников детской школы изобразительных искусств. 49 ребят представили компетентной экзаменационной комиссии результаты своего многолетнего кропотливого труда и неустанных творческих поисков. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Женеве набирает обороты акция протестов против саммита «Большой семерки», который пройдет во Франции. Сотни людей вышли на улицы, выражая резкое несогласие с политикой G7. Участники несут плакаты с социальными требованиями. Собрание, напомню, пройдет в ближайшие 3 дня. Для обеспечения безопасности Швейцария мобилизовала 4000 военнослужащих на своей территории.
0: Вот это да!
1: Китайские университеты за 4 года отменили или приостановили более 12 тысяч программ бакалавриата. Вместо них вузы открыли 10 тысяч новых направлений. В Поднебесной делают ставку на высокотехнологичные индустрии будущего, а рынок труда быстро меняет искусственный интеллект.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Друзья, если вы хотите попасть на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» совершенно бесплатно, то обязательно слушайте самую сладкую радиоволну с 13 до 14 часов. Ведь с 12 по 26 июня каждый будний день есть у вас шанс выиграть билет в цирк. А что нужно делать? Еще раз повторюсь, обязательно слушать прямой эфир, волну 95.4, ловить задания от меня на Лемята и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Ведь каждый день новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка. И что вас ждет по куполам? Таинственный Египет,

0: животных и птиц, изящные шоу-балеты, самое веселое трио клоунов. А где-то пройдет. В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире стать победителем, да, и выиграть тот заветный билет на это невероятное шоу, ну, значит, слушайте внимательно мой вопрос прямо сейчас и готовьте телефончики, ведь ответ правильный. Вам придется отправить на короткий номер радио 9544 и в конце этого часа уже определится победитель. А сегодня вопрос звучит так. Как считаете, какой самый опасный трюк в цирке? Даже там несколько вариантов ответа, чтобы вы смогли это сделать быстрее. Итак, первый вариант – это ангельский полет, тройное сальто. Второй вариант – воздушная акробатика. И третий вариант – человек-ядро, либо это человек-снаряд еще называют. Ну что ж, думайте, только недолго. А лучше быстрее всех отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и станьте победителями, выиграйте билет в цирк на невероятное шоу.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Ну что ж, продолжаем розыгрыш, а сегодня вы слушаете самую сладкую радиоволну, и прямо сейчас можно испытать свою удачу и выиграть заветный билетик на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». А все, что нужно, это внимательно слушать мой вопрос и потом быстренько отвечать, отправляя свой ответ на короткий номер радио 95-4-4. Ну что ж, вопрос звучит сегодня так. Как вы считаете, какой самый опасный трюк в цирке? Первый вариант – английский полет, это тройное сальто. Второй вариант – воздушная стрельба. И третий вариант – человек-ядро. Думайте, только быстренько и прямо сейчас отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 95-4-4 и выиграйте билет в цирк на грандиозное шоу, друзья, «Тайна египетских пирамид». И что вас ждет под куполом? Таинственный Египет, масштабные декорации и путешествия во времени. Воздушные гимнасты, акробаты на батутах, более 30 видов дрессированных животных и птиц, друзья, изящный шоу-балет и самое веселое трио клоунов. А где оно пройдет? В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А, друзья. Скорее отвечайте, ведь в конце этого часа уже определится победитель.

0: реклама.
1: Любите готовить? До 21 июня на 21 век бай скидки на товары для кухни до 40%. Сковорода Victoria Classic Induction Silver диаметром 24 сантиметра. Для газовых и индукционных плит всего за 39,99. Сковорода Victoria Prestige диаметром 28 сантиметров всего за 44,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

Ну что ж, друзья, продолжаем нашу традиционную игру. Точнее, нужно уже подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали мы билеты в цирковое представление от компании «13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком, который приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия. А нам, зрителям, мы станем просто частью великого спектакля. Там будут воздушные гимнасты, эквилибристы, впечатляющий Египет во втором отделении и изящный, конечно же, шоу-балет. Цирк располагается сам в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А в этом часу была возможность выиграть билет на это грандиозное шоу, а всего лишь навсего нужно было внимательно слушать мой вопрос и ответить правильно и, конечно же, быстрее всех, отправив на короткий номер радио, друзья. А вопрос звучал так: какой самый опасный признанный трюк в цирке? Конечно же, человек-ядро, стрельба из пушки, где артиста, да, выстреливают со скоростью до 140 километров в час. Артист забирается внутрь пневматической или пружинной пушки, откуда его выстреливают. А риск большой и сложность также. Огромная перегрузка в момент выстрела и необходимость идеально рассчитать траекторию. Чудовищная опасность кроется в малейшей ошибке при установке страховочной сетки или воздушного матраса, из-за чего артисты промахиваются мимо зоны приземления. Так что да, за красивым шоу кроются свои риски и опасности для наших артистов. Так что оцените каждый номер, каждое выступление акробатов, гимнастов. Таким и подарите, и дарите самые громкие аплодисменты и восхищение. Ну а кто же сегодняшний наш победитель? Это абонент, чьи цифры заканчиваются на 0926. Мы вас поздравляем и выиграли заветный билетик на незабываемое шоу в цирк. Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Но остальные не расстраивайтесь, а готовьтесь к новой игре, которая пройдет с 13 до 14 часов на самой сладкой радиоволне. Радио без конца.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Страховой рынок в Беларуси показывает уверенный рост. С начала года объем собранных взносов увеличился более чем на 10%. Большинство договоров добровольные. Это автомобильная каска, медицинское страхование, имущество. Общий объем вкладов в годовом эквиваленте около миллиарда долларов.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня в Бобруйске 18-й раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». В этом году на праздник съедутся около 25 творческих коллективов, а это более 400 артистов. Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте boberlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В Берлине группа грабителей, которые выдавали себя за полицейских, совершила нападение на пожилых супругов. Преступники похитили 100 тысяч евро. Злоумышленники распылили слезоточивый газ. Женщину ударили по голове, а мужчину ранили. Сыновья пострадавших оказали сопротивление и смогли задержать одного из нарушителей до приезда правоохранителей.
0: Вот это да!
1: В Китае роботы вышли на улицы с протянутой рукой. В сети набирает популярность видео, на котором андроид просит милостыню. Железный попрошайка привлекает внимание фразой «У меня разряжается батарея, пожалуйста, помогите». И прохожие охотно кладут деньги в миску для подаяний.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 500.

0: обеденного перерыва рукой подать. Мне кажется, самое время добавить в будни немного волшебства. И сегодня, в этот понедельник, поговорим немного о церкви. Ведь прошлому часу мы разыгрывали билет в цирк, и как раз, мне кажется, можно сейчас о нем немного более подробно поговорить. Ведь цирк — это место, где время замирает, где под куполом рождается магия, а невозможное становится реальностью прямо у нас на глазах, друзья. Это не просто набор номеров, а это отвага, грация и безупречная техника. Каждый выход на манеж артистов – это вызов гравитации и собственным страхом у артистов. Даже посмотрите на воздушных гимнастов. Вот с какой кажущейся легкости они парят под куполом, но за этой легкостью стоят годы изнурительных тренировок. Так что да, номера очень красивые, но за ним стоит огромный труд, который нужно ценить и любить. Так что у вас есть, друзья, уникальный шанс выиграть билет на эти незабываемые номера, ведь ежедневно по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов на Зефир FM разыгрываем билет в цирк на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». А что нужно делать? Слушать, конечно же, прямой эфир «Волну 95.4», ловить задания от меня и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Каждый день с понедельника по пятницу новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, друзья. И что вас ждет? Под куполом таинственный Египет, воздушные гимнасты, акробаты, более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящные шоу-балеты и, конечно же, самое веселое трио клоунов. А проходить он будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. Так что, друзья, не упускаем шанс, а обязательно участвуем в розыгрыше и, конечно же, слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Итак, середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелимянда. И давайте поговорим об очень интересной и важной, мне кажется, теме. Вот мы часто слышим, что сахар – это очень вредно. И многие из нас в погоне за здоровьем даже пытаются полностью исключить его из своего рациона. Кажется, что это логичный шаг к идеальной форме и отличному самочувствию. Но, как и выяснилось, все не так однозначно. Свежие научные данные, которые будут предоставлены, ученые там из института диабета провели исследования и получили неожиданные результаты. Оказалось, что полный отказ от сахара может нанести организму больше вреда, чем пользы. Вот так. Так что главный вывод исследователей: для здоровья гораздо важнее сбалансированное питание, а не тотальный запрет на какой-либо продукт. Полное исключение углеводов нарушает работу кишечника и иммунной системы, так что, возможно, вместо того, чтобы объявлять такой сахарный запрет, стоит просто найти с ним здоровый компромисс, друзья. Так что не спешите выбрасывать сахарницу.

0: встретимся вновь. Под тихие звуки кино молчит телефон.
1: Реклама. День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. 27-8-029-226-28-68.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вот смотрю, друзья, в окно, а там понедельник. Слово, от которого у многих по спине пробегает холодок, но давайте посмотрим правде в глаза. Это не простой понедельник, это летний понедельник. Солнце уже с утра припекает, небо ясное, и вся эта рабочая суета, ну, кажется какой-то далекой и не очень реальной. Какой вот смысл грустить, когда за окном такая погода, друзья? Это же идеальное время, чтобы ловить момент и наслаждаться жизнью. Вспомните слова из того самого трека от Филатова и Карас «Пати на веранде». Вот оно, настроение дня. Вот зачем вы сидите в душном офисе, когда можно после работы устроить себе вот маленький праздник? Летняя веранда, прохладный лимонад, хорошая компания и музыка на Зефир FM. Вот рецепт идеального начала недели. Так что давайте не поддаемся. Понедельник считай хандре. Мы берем от этого дня все. И даже если вы сейчас на работе, включаем нашу волну. А именно 95.4. И представляйте себя на той самой веранде. И устраиваем пати.
1: Давай устроим пати на летней веранде.
0: Далее. Этого часа послышим трек «Я самая» от Mia Beauty. И хит «Один за всех» от Beowulf. А с вами Нелли Мята, и мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Но не спешите переключаться, ведь в 6 часов вечера будет программа с адвокатами.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ключевыми темами разговора стали международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Минск и Москва продолжают последовательно укреплять сотрудничество в рамках ключевых интеграционных объединений, включая ОДКБ, ЕС, СНГ и ШОС, оперативно реагируя на современные геополитические вызовы.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 708 нарушений ПДД. Задержано 8 пьяных водителей и 28 бесправников. 70 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 18 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Большинство жителей Швейцарии отказались ограничивать население до 10 миллионов человек. Идею продвигала Государственная народная партия. Ее сторонники считали, рост нации усиливает нагрузку на жилье, транспорт, инфраструктуру, здравоохранение и социальную поддержку. Сейчас в стране живет около 9 миллионов. Если бы инициативу приняли, власти должны были бы сдерживать миграцию, включая правила для беженцев и воссоединение семей.
0: Технологии.
1: Корейские ученые создали контактные линзы от депрессии. Они передают сигналы в мозг через сетчатку. По эффективности метод сопоставим с антидепрессантами, но без побочных эффектов. В испытаниях на мышах технология снизила уровень гормонов стресса, восстановила нейронные связи и увеличила выработку серотонина. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

мне хоть знак, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Минске прошли переговоры глав МИД Беларуси и России. Максим Рыженков и Сергей Лавров рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности, совместного реагирования на вызовы и угрозы, противодействия санкционной политике и отражения юридической агрессии коллективного Запада.
0: Город.
1: Сломал, попал, ответишь. Неизвестный поднял руку на арт-объект Бобруйска. Клумба в виде симпатичных очков получила серьезный ущерб. Кто-то бессовестный оставил на боковом фасаде зияющую дыру. Личность злоумышленника устанавливается.
0: В мире.
1: США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня в Швейцарии. Пока документ предварительно одобрен в онлайн-формате и уже вступил в силу. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах. Также после заключения меморандума Соединенные Штаты снимут военно-морскую блокаду портов, а Иран в ответ разблокирует Ормузский пролив.
0: Вот это да!
1: Астроном назвал планету, где световой день длится 88 земных суток. На Меркурии заката пришлось бы ждать почти 3 месяца. На Венере он короче – 58,5 суток. А на Юпитере, наоборот, всего около 5 часов. Ближе всего к земному ритму Марс. На экваторе день там занимает 12 часов 18 минут. А самый необычный случай – Уран, где полярный день и ночь длятся по 21 земному году.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: все для заботы о малыше на 21 век бай. До 21 июня скидки до 40% на детские товары. Детские одноразовые пеленки Skippy Green 60 на 60 сантиметров, 30 штук, всего за 8,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Телефон рекламной службы 8044

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,81 белорусских. Более 86 миллионов рублей белорусские текстильные фабрики инвестируют в закупку нового оборудования и запуск инновационных производств. Самый крупный проект реализует Оршанский льнокомбинат. На сумму 62 миллиона рублей предприятие закупило линии для очистки льна и производства смесовых тканей. Следом Слонимская КПФ запустит импортное оборудование для выпуска многокомпонентной пряжи с особыми свойствами. Минский часовой завод представил новую коллекцию «Орион». Мягкая квадратная форма корпуса с плавными линиями создает статусный, но при этом узнаваемый образ. Главный акцент на деталях – минималистичный циферблат с радиальным штрихом, накладными часовыми знаками и изящными стрелками. Стоимость – 2599 рублей. Модели доступны в фирменных магазинах и на официальном сайте. Нераспакованный картридж Super Mario продали на аукционе за рекордные 3 миллиона долларов. Высокая стоимость объясняется его редкостью. Устройство было выпущено в 1985 году и упаковано не в привычную термоусадочную пленку, а запечатано с помощью редкой глянцевой наклейки, использование которой компания вскоре прекратила. Организаторы торгов заявили, это самое раннее из известных на сегодня запечатанных копий игры. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,81 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 9 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 83 доллара 17 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода, возможны кратковременные осадки. Ветер западный умеренный, минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 16 градусов тепла. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ключевыми темами разговора стали международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. В Беларуси идет прием документов в первый класс школ и гимназий. Кампания продлится до середины августа. Чтобы попасть в учреждение образования по месту жительства, родителям нужно написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии его здоровья. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 708 нарушений ПДД, задержано 8 пьяных водителей и 28 бесправников. 70 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 18 из которых находились в нетрезвом состоянии. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Жители города смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В театре имени Дунина Марцинкевича прошла защита творческих работ выпускников детской школы изобразительных искусств. 49 ребят представили компетентной экзаменационной комиссии результаты своего многолетнего кропотливого труда и неустанных творческих поисков. Бобруйск готовится встречать 18-й международный фестиваль «Венок дружбы», который пройдет с 25 по 29 июня. Красочные баннеры уже появились во всех уголках города. Приветливо встречают на въезде, приглашают окунуться в море красок и позитива на центральных улицах, заботливо напоминают о празднике в тихих микрорайонах. Сломал, попал, ответишь. Неизвестный поднял руку на арт-объект Бобруйска. Клумба в виде симпатичных очков получила серьезный ущерб. Кто-то оставил на боковом фасаде дыру. Личность злоумышленника устанавливается.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками, возможны грозы. Ветер западный умеренный, минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 16 градусов тепла. Влажность 73%, атмосферное давление 756 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер. В эфире программа «За дело, за право» и я, и ведущая Нелли Мята. Сегодня мы поговорим о безопасности детей, узнаем о том, какие документы нужны, чтобы выехать с ребенком за границу. О том, как можно защитить свои права и права своих детей. Разбираться в этой теме нам помогут не только наши адвокаты Ольга Маевска и Елена Шлихто. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Но и приглашенный гость с следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Андрющенко Николай Сергеевич. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Итак, отправляем ребенка в детский лагерь. Вот что нужно знать? Если с ребенком что-либо произойдет, вот какие будут действия со стороны администрации, родителей?
3: Все работники лагеря, в том числе воспитатели, медицинские работники, отвечают за здоровье и жизнь детей. Если несчастье все-таки случилось, работники лагеря должны оказать ребенку медицинскую помощь, доставить при необходимости в травмопункт или больницу. И кроме того, обязательно уведомить родителей о происшедшем. Ну а если произойдет что-то серьезное, то проводится расследование, подобное как в школе. И соответствующие документы по окончании расследования, это акты, они выдаются родителям.
2: А нужно ли обращаться в Следственный комитет или правоохранительные органы, в милицию?
5: Те расследования, о которых вот только что говорила Ольга, проводят само учреждение. В милицию или Следственный комитет разумно обращаться, если речь может идти о серьезных травмах. Как правило, сами учреждения здравоохранения сообщают об этом, и проверка проводится независимо от наличия заявления потерпевшего либо его родителей.
2: Вот у нас, кстати, есть вопрос на эту тему. Вот Мария интересуется. Ее сын ходит в спортивный лагерь. Буквально на второй день позвонил тренер и сказал, что ребенок во время игры в баскетбол сильно ушиб палец. Попросил свозить ребенка в травмпункт и сказать, что травма бытовая. Как правильно поступать вот в таких ситуациях?
3: Вы знаете, с точки зрения закона нужно рассказывать правду, особенно если травма серьезная. Вместе с тем, безусловно, это выбор родителей, что и как пояснять. Но если и родители, и ребенок сообщают, что эта травма бытовая, да, и ребенок получил ее дома, либо там по дороге домой, то в дальнейшем будет сложно предъявлять какие-либо претензии к администрации лагеря, либо ставить вопрос о возмещении вреда.
2: Вот хорошо, а если вот такая ситуация? Вроде бы все нормально. Приехал ребенок из лагеря и стал постоянно жаловаться, что вот болит рука. Пошли, сделали снимок, а там закрытый перелом или вдруг трещина, и ребенок говорит, что упал в лагере. Вот неужели это время ушло?
4: Если травма получена в лагере или в школе, но последствия для здоровья проявились гораздо позднее, то родители вправе обратиться с заявлением о расследовании этого случая как в учреждении, где находился ребенок, так и в правоохранительные органы. Хочу заметить, что это разные виды расследований.
2: Так, а вот и привлекают ли работников лагеря к ответственности?
5: Привлекут, но только в том случае, если ребенок пострадал по их вине. Например, кто-то из работников ненадлежаще исполнял свои обязанности, оставил детей одних, или на территории лагеря условно там были оголенные провода, ну и прочие случаи. Если родители считают, что следует привлечь виновных к уголовной ответственности, то для этого можно самостоятельно обратиться в Следственный комитет.
2: То есть они это могут. Хорошо, а вот моральный вред можно взыскать?
4: Как сегодня мы уже обсуждали, только при наличии вины работников лагеря.
2: А какие-то моральные затраты можно взыскать?
4: Да, можно взыскать и моральные затраты, но только при наличии вины. К таким расходам мы относим расходы на дополнительное лечение, платные процедуры, приобретение лекарств, ну и так далее. Причем взыскиваются только подтвержденные расходы, то есть должны быть квитанции, чеки и так далее. Ну и, конечно, можно требовать возврата стоимости путевки, но она будет взыскиваться пропорционально той части, в которой ребенок отсутствовал, если был вынужден уехать из лагеря из-за травмы и болезни.
2: Очень хочется расспросить про расходы. Вот какие расходы можно взыскать и что для этого нужно?
3: Знаете, когда, в принципе, речь идет о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, неважно, это в результате ДТП, либо в результате каких-то травм, в результате каких-то ситуаций в лагерях, то важно помнить, что речь может идти только о возмещении необходимых и документально подтвержденных расходов, которые непосредственно связаны с происшедшим. Я сейчас расскажу небольшую ситуацию с практики возмещения вреда. Это, в принципе, то, о чем мы говорим нашим клиентам на консультациях. У нас была ситуация, когда в результате определенных событий пострадал ребенок, и родители в судебном порядке взыскивали с виновника понесенные именно материальные затраты. Так вот, безусловно, судом была взыскана стоимость лекарств, которые назначались врачами и которые были использованы при лечении. Стоимость проезда для госпитализации в другом городе, то есть лечение было назначено в другом городе, это был Могилев. Но, находясь на лечении в другом городе, мама ребенка, а ребенку было 8-9 лет, она находилась в больнице вместе с ребенком и оплачивала платную палату для себя и для ребенка. И вот эти расходы суд не признал необходимыми. С учетом того, что мы продолжаем цикл передач ко Дню защиты детей, я вот процитирую статью 25 закона о здравоохранении. Именно для детей и родителей. На самом деле, если помощь оказывается в стационарных условиях ребенку от 5 до 14 лет, то присутствие родителей, оно может быть признано необходимым только если имеется соответствующее заключение врача. Если же заключения врача нет, вот как было в моей ситуации, такого заключения не было, суд посчитал, что эти расходы не являются необходимыми. То есть да, мама переживает, но ребенок был в стабильном состоянии, ребенок был в том возрасте, когда мог позаботиться о себе. Поэтому здесь, в принципе, необходимо учитывать вот эти вот моменты, и если есть какие-то документы, то нужно их собирать. Если же документов нет, и вот, например, к данной ситуации заключение врача о том, что ребенок нуждался в дополнительном уходе со стороны родителей, не имелось, безусловно, суд отказал в части требования о взыскании стоимости платной палаты и о взыскании расходов, связанных с нахождением матери в этом же городе.
6: Ну вот, как мать ребенка, я на самом деле не согласна. Ребенку, когда он болеет, очень нужны родители.
4: Я с вами абсолютно согласна. Но есть закон, в котором четко прописаны критерии, и суд будет исходить и действовать только в рамках закона.
6: А у вас вот в практике были ситуации с травмами именно в детских лагерях?
2: А вы знаете, да, у нас в прошлом году была ситуация, когда ребенок лет 10 находился в детском лагере. Вечером, когда уже все детки ложились спать, попросил ребенок, чтобы вожатая заварила ему чай. Чай был очень горячий, ну, кипяток. Вот ребенок его нес, его толкнули. Ребенок очень сильно обжегся. Проблема была в том, что, во-первых, ребенку сразу не оказали помощь, во-вторых, об этом не уведомили родителей. А место ожога было очень болезненное. Проводилось расследование администрации со стороны именно вот лагеря. Было расследование со стороны правоохранительных органов. И изначально вообще всю вину перекладывали на ребенка. Впоследствии был решен вопрос, была возвращена стоимость части путевки, ну и, скажем так, вопрос этот урегулировали. Но, наверное, проблема возникла именно в том, что сразу не сообщили матери ребенка об этом. Если бы сообщили, ситуация была бы урегулирована. А так, когда там ребенок на второй, на третий день говорит о том, что у него там все уже очень болезненно и крайне неприятно, и мама об этом узнает, ну, скажем так, через третьи руки, то, наверное, это стало вот основной причиной для обращения в правоохранительные органы за проведением расследования.
6: Ну, конечно. Итак, друзья, сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и обязательно продолжим рассматривать нашу актуальную и очень важную тему.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать. Реклама.
7: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
8: Полезные товары для дома на 21 век Бай. Трехслойная туалетная бумага «Земма», 32 рулона, всего за 28,99 до 21 июня. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
11: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: А мы возвращаемся в студию, и программа «За дело, за право». Вот про безопасность в детских лагерях мы поговорили. Судя по вопросам, которые к нам поступали, очень многих интересуют вопросы выезда детей за границу на отдых. Как оформить, что брать с собой и многое другое.
3: Вопрос документов всегда актуален. И чтобы отпуск не был испорчен в самом начале, нужно четко следовать определенным правилам. Перечень документов, которые нужно брать с собой, зависит от того, с кем из взрослых выезжает ребенок. С родителями, или, например, с бабушкой, или на соревнования, только с тренером. И первое правило, которое нужно знать, любому ребенку обязателен паспорт, независимо от его возраста. Отдельное внимание обратите на то, что фотография ребенка в паспорте должна соответствовать возрасту. Возможно, на фото в паспорте двухмесячный карапуз, а выезжает 6-летний ребенок, которого сложно узнать по фотографии. И если по фотографии сложно идентифицировать ребенка, то вам лучше поменять паспорт во избежание вопросов и разбирательств при пересечении границы Республики Беларусь.
4: Вот как раз сегодня я озадачилась этим вопросом тоже в связи с необходимостью замены паспортов, потому что почти такая же ситуация, как у Елены Владиславовны. Ну, не двухмесячный карапуз, но глядя на фотографии на ребенка в реальности, у меня возникли бы вопросы, надеюсь, ну, как конечно. У пограничной службы. Так вот, из собственного опыта сегодня созванивалась в РВЦ Ленинского либо Первомайского района, есть сотрудники-паспортисты, созваниваемся, узнаем перечень необходимых документов, количество фотографий, время работы, что необходимо взять с собой. И, насколько я помню, я поднимала эти документы, для детей замена паспорта осуществляется без уплаты каких-либо пошлин. Поэтому взрослым,
2: прекрасно.
4: Да, нужно будет производить дополнительную оплату, для детей государство здесь предоставляет определенные льготы.
5: Если ребенок выезжает за границу с родителями, то достаточно предъявить один из следующих документов. Паспорт, содержащий отметку о детях, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство об усыновлении удочерения.
4: Вот если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то есть не та ситуация, о которой говорил Николай Сергеевич, когда двое родителей, а кто-то один, то родителю также нужно будет предъявить при прохождении пограничного контроля документ, подтверждающий статус законного представителя. Паспорт. На практике я вожу с собой и паспорт, и свидетельство о рождении детей. На самом деле и тот документ пригодится. Письменное согласие второго родителя, который не сопровождает ребенка, в такой ситуации не нужно. Это именно для выезда за пределы Республики Беларусь.
3: Однако возникают ситуации, когда для посещения другого государства необходимо получение визы. И обычно консульство или посольство требует нотариально удостоверенное согласие обоих родителей. А для некоторых виз требование, чтобы такое согласие было удостоверено не позднее, чем за 6 месяцев к моменту его предоставления. И тогда родители должны обращаться к нотариусам. Но хочу еще пояснить. Несмотря на то, что в законе Республики Беларусь о выезде несовершеннолетних за пределы Республики Беларусь четко прописано, в каких случаях нужно согласие, в каких нет, но однако отдельные посольства или визы, или консульства обязательно предъявляют свои претензии и свои требования. Поэтому, прежде чем вы поедете, пожалуйста, позвоните в это посольство или консульство и выясните вопрос, нужно ли согласие обоих родителей или достаточно одного родителя.
4: Согласна. Помимо того, что я бы брала с собой паспорт, все свидетельства о рождении, все-все-все, если бы я выезжала просто одна с детками, я бы брала еще все нотариально удостоверенные согласия, какие только можно, на всякий случай, потому что действительно, выехать из Республики Беларусь возможно, а на въезде при получении тех же самых виз у каждого государства могут быть свои правила.
2: Я знаю, что родители обращаются к нотариусам и в тех случаях, когда ребенок выезжает один, вот без родителей.
4: Вот действительно, если ребенок едет за границу не с родителями, а, например, с бабушкой, дедушкой, там, в сопровождении классного руководителя или тренера, то по общему правилу ребенок или сопровождающее его лицо предъявляет сотруднику пограничного контроля письменное согласие обоих родителей. И то, о чем говорила Елена Владиславовна, такое согласие обязательно должно быть удостоверено нотариально. Либо, ну вот, есть еще иные документы, я думаю, мы сейчас дальше расскажем.
3: письменное согласие возможно предоставлять и от одного родителя. Такие случаи бывают. Ну, например, если невозможно получить согласие обоих родителей в случае, когда второй родитель лишен родительских прав, или, например, умер, или признан безвестно отсутствующим, или имеется решение суда по этому вопросу.
4: Ну вот и тогда вместо второго согласия можно предоставлять копию решения суда, ну, чтобы оно было надлежащим образом оформлено, справочки о нахождении второго родителя в розыске, копию свидетельства о смерти, либо справки из ЗАГС, вот здесь уже взрослые меня поймут, о том, что сведения об отце ребенка записаны по форме 2, да, то есть сведения об отце ребенка были указаны со слов матери.
2: А вот есть интересный, кстати, вопрос, да, по нашей теме. Вот если отец ребенка удостоверил согласие, передал мне, а я его потеряла. Вот я могу попросить у нотариуса копию, спрашивает Марина.
6: Попросить-то вы можете.
3: Только вопрос в том, что в данной ситуации мать ребенка копию не получит. Почему? Потому что такие документы и дубликаты могут выданы быть только лицу, которое дало это согласие.
4: Вот у меня была похожая печальная ситуация, когда, как традиционно в Беларуси, отец работает водителем международных перевозок, находится где-то далеко за пределами Республики Беларусь, срочно нужно выезжать, а согласие потеряли, и приезжать отцу не скоро. Титанические усилия прилагались, естественно, копия получена не была, поэтому пришлось вот срочно отцу приезжать для того, чтобы такое согласие можно было удостоверить.
2: Понятно. Ну что ж, отвечаем на вопрос. А если родители в разводе, и отец, например, не дает согласия, вот что делать?
4: Очень частая ситуация в нашей практике. Каждую неделю мы сталкиваемся с такой ситуацией. Особенно ситуация, когда женщина просит, там, подойди, пожалуйста, дай согласие, а мужчина пишет, нет, пусть будет все как по закону. Ну и что касается как по закону, из примера. У нас есть клиентка, у нее второй брак, и супруг работает в Польше, где временно проживает. Есть ребенок от первого брака, и мама вот на лето с ребенком хотят поехать в Польшу и попутешествовать. Мать обращается к отцу, и тот опять же говорит о том, что дам согласие, если ты откажешься от алиментов. Еще одна классическая ситуация. Что можно сделать? Обратиться в суд с исковым заявлением, с соответствующими требованиями. И если есть основания, то есть можно доказать, что выезд ребенка за пределы Республики Беларусь будет осуществлен в интересах ребенка, позволит расширить кругозор, оздоровиться, то суд удовлетворит такие требования, как вот было и в нашем случае.
2: А вот если ситуация другая, например, отец опасается, что ребенка вывезут навсегда в другую страну, вот как быть в данной ситуации?
3: Если второй родитель против выезда ребенка за границу, то он может также обратиться в суд с соответствующим заявлением. Суд может вынести решение об изменении порядка выезда ребенка за границу, сведения о новом порядке выезда ребенка, например, только с письменного согласия обоих родителей, вносится в банк данных граждан о гражданах, право на выезд которых в Республике Беларусь временно ограничен. Об этом у нас говорит часть 3 статьи 12 Закона о выезде от 20 сентября 2009 года с изменениями.
2: Про летние лагеря и путешествия мы с вами поговорили. Остается одна большая тема – безопасность ребенка дома и на улице в период каникул, друзья. С одной стороны, родители вздохнули с облегчением, а с другой стороны, вот появились новые заботы. Как организовать досуг ребенка? Как не допустить, чтобы он не попал в беду или неприятности? Вот, Николай Сергеевич, вот что вы в основном-то расследуете? Какие дела связаны с наркотиками? И у меня вопрос, много ли таких преступлений среди несовершеннолетних?
5: К сожалению, таких преступлений сейчас немало. Особенно среди несовершеннолетних, учащихся как школ, так и средних специальных учебных заведений. Поэтому многое здесь зависит и от родителей, и от их контроля за ребенком, от воспитания, но и в том числе от организации их летнего досуга.
2: Угу. А вот с какого возраста наступает уголовная ответственность для несовершеннолетних?
5: Уголовная ответственность за сбыт, либо незаконные действия в отношении наркотических средств и психотропных веществ с целью избыта наступает с 14 лет. Поэтому родителям следует объяснить детям опасность таких действий. Наказание за подобные действия суровое, от 3 до 8 в случаях, например, в отношении субопасных наркотических средств, от 6 до 15.
2: А что, как правило, совершают несовершеннолетние? Вот употребляют или участвуют в сбытии? И в основном о каких наркотиках идет речь?
5: Значит, в настоящее время по-бруськи возбуждается примерно 1-2 уголовных дела в неделю в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Преимущественно, конечно, возбуждаются уголовные дела по фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Значит, в уголовных делах фигурируют преимущественно, конечно, наркотики синтетического происхождения, ну и реже растительного.
2: Очень, на самом деле, серьезная тема. А вот к адвокатам часто обращаются по таким категориям делам?
4: Вы знаете, я могу сказать, что в нашу консультацию не часто, потому что у нас специализация немножко другая, но если фигурантом в уголовном деле, подозреваемым либо обвиняемым является несовершеннолетний, то участие адвоката-защитника по уголовному делу является обязательным. Это гарантировано государством. И хотелось бы напомнить нашим слушателям о том, что немалая доля уголовных дел связана с тем, скажем так, когда речь идет о хранении наркотических средств для собственного употребления, то есть для личных целей. Поэтому хочу напомнить нашим слушателям, что законом не определен минимальный размер, как и максимальный, средств, которые могут быть использованы для личного потребления. То есть любое вещество, любое его наличие уже может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
5: Вместе с тем, на практике хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном либо особо крупных размерах может свидетельствовать о наличии умысла на их сбыт.
2: Вот, Николай Сергеевич, о вашей работе какие самые большие размеры наркотических средств фигурировали, о каких видах наркотиков вообще идет речь?
5: В настоящее время не редкость, когда в делах фигурируют такие количества, как 1 килограмм альфа-ПВП, это синтетическое психотропное вещество. Иногда встречается там, до 10 килограммов марихуаны. Ну, правда, это вес всего растения с корневой системой, там, стеблями, листьями.
2: А вот почему вот так много преступлений связано с наркотиками? Ведь сейчас масса информации о том, что употребление приводит к необратимым последствиям.
5: В настоящее время много уголовных дел в отношении так называемых закладок, когда фигурантами уголовных дел становятся не те, кто потребляет психотропные вещества, а те, кто способствует их распространению. Ну и чаще всего причиной этому становится корыстный умысел, хотят много заработать денег.
2: Ну, естественно, без этого, к сожалению, никуда. Но я думаю, что всем, кто далек от криминала, даже неизвестно, что такое закладки. Вот расскажите нам про это.
5: Ну, наркотики, как правило, привозятся крупными партиями, которые разделяются на более мелкие и далее там расфасовываются на уже еще более мелкие для потребления веществ. Значит, для фасовки размещения таких закладок привлекаются сторонние лица, как правило, молодые люди, которые хотят заработать. Все происходит дистанционно, им дистанционно сообщают место так называемого мастер-клада, это крупного веса наркотиков. Он может быть как нерасфасованный, так и расфасованный. Они его забирают сами, либо сами расфасовывают, либо сами раскладывают, фотографируют места нахождения тайников и пересылают куратору, который в составе организованной группы уже осуществляет их распространение, в том числе там через мессенджер, Telegram.
2: Вот, соцсети.
5: Да, за эти действия им обещают большие легкие деньги, обещают совершенную безопасность, говорят о том, что вас никто никогда не найдет, поэтому люди и соглашаются на эту работу.
2: Да уж.
3: В настоящее время многие молодые люди, особенно несовершеннолетние, в качестве возможности для легкого заработка используют возможность размещать на жилых домах, либо в сети объявления, а возможность заработать, то есть графисты. Как правило, там фигурирует только адрес сайта и информация о легком заработке и суммах.
5: Вы знаете, хочется предостеречь этих людей, которые вот совершают подобные действия, потому что, размещая такую информацию, лица способствуют распространению и, в том числе, сбыту наркотических средств, психотропных веществ в составе организованной группы. И в настоящее время, я за всю республику не могу сказать, но в Могилеве в прошлом году они возбудили и направили подобное дело в суд, и лицу было предъявлено обвинение как пособнику в распространении психотропных веществ в составе организованной преступной группы по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса. И в настоящее время в городе Бобруйске, Бобруйским межрайонным отделом, расследуется такое уголовное дело. Лицо знает, что оно наносит надписи на здания и фасады там, общественных сооружений, надписи интернет-магазинов, и тем самым рекламирует деятельность магазина, пособничает.
2: Появилось ли что-то актуальное именно в последнее время?
5: Значит, в настоящее время стали появляться ситуации, когда закладчики совершают, ну, лица трудоустраиваются в магазин, и с целью, допустим, не распространения наркотических средств и психотропных веществ в составе организованной группы, а с целью их хищения. Так вот, в связи с изменениями в Пленум Верховного Суда в 2025 году, значит, такие действия в настоящее время квалифицируются как хищение. Если там они приобрели вещества в крупном размере, то это часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса. В том числе они совершают не только хищение, но и хранение. Их действия будут квалифицироваться по совокупности, поэтому хочется предостеречь этих лиц.
4: Вот я как раз открыла Уголовный кодекс Республики Беларусь, дабы посмотреть. Даже только по части 3 статьи 327, это за хищение, предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом либо без. Если мы говорим о совокупности, то, конечно, это очень-очень серьезное наказание, это действительно серьезное преступление.
2: Действительно, у вас есть такие вот дела?
5: Да, как я указывал ранее, в Бобруйске есть такие дела. Значит, лица трудоустраиваются, совершают хищение. Впоследствии они даже могут угощать своих друзей и товарищей. И таким образом они совершают несколько преступлений. Хищение, хранение и распространение психотропных веществ. Ну и вы знаете, таких преступлений сейчас как бы немало. Особенно среди несовершеннолетних, учащихся школ, средних учебных заведений, среднеспециальных. Поэтому обращаем внимание родителей на необходимость контроля за ребенком, организация его досуга. Будьте бдительны, дорогие родители.
2: Действительно, становится страшно, особенно когда речь идет о детях. Расскажите, как действовать в таких сложных, просто невыносимых, мне кажется, ситуациях, о чем предупреждать детей, чтобы избежать такой беды.
5: Вы знаете, к сожалению, сейчас несложно приобрести наркотические средства и психотропные вещества через интернет. Значит, родителям посоветуем обратить внимание на наличие у детей на компьютерах либо в телефонах. Тор-браузеры есть такие. Посмотреть историю загрузок приложений из Play Market, наличие ландшафтных приложений без каких-либо деталей со стрелками, наличие навигационных приложений. Посмотреть историю, там должны быть поисковые запросы с координатами. И вообще поведение ребенка.

0: детей, вообще всех участников лиц, которые совершают подобные преступления, это то, что это быстрые, на первый взгляд, легкие деньги. Поэтому что можем посоветовать, это постоянно общайтесь с детьми, постоянно рассказывайте им о возможных последствиях. Вот то, что говорил Николай Сергеевич, все обещают, да, что вас не найдут, вас там не смогут остановить. Нужно всегда говорить о том, что априори это неправильно, так делать нельзя. И смогут найти, не смогут найти, это не повод для того, чтобы, ну скажем так, обдумывать возможность совершения таких действий. Нет, это категорически запрещено, делать это нельзя по таким-то, таким-то причинам. Рассказывайте о том, что вот такое вот необдуманное действие, да, где-то там, даже где-то рядом постоять, то есть такие же ситуации бывают, да, там, ой, дай мне свой телефон, там, пошли со мной, постоишь, посмотришь. То есть даже подобные действия могут привести к определенным серьезным последствиям. А если ребенок понимает, что он делает и что будет происходить дальше, то, конечно, это большая-большая беда. Поэтому разговаривайте, пожалуйста, общайтесь постоянно на регулярной основе, рассказывайте, каким последствиям это может привести, потому что не зря наказание у нас достаточно жесткое за действия, связанные именно со сбытом, и это вполне оправдано, поскольку вот наркотические средства, о которых говорил Николай Сергеевич, это вот все химического происхождения, назовем так, оно представляет очень-очень большую опасность.
1: Да, больше внимания и больше контроля. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого обязательно вернемся в эфир на волне 95.4.
2: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная

0: по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: В эфире программа «За дело, за право». Продолжаем цикл передач, посвященных безопасности детей. И с нами сегодня адвокаты Ольга Маевская, Елена Шлихто и следователь Николай Сергеевич Андрющенко. И у нас есть вопросы, на которые обязательно вы получите ответы. В классе у ребенка пропал кошелек. Вот может ли учитель обыскивать другого ребенка, которого подозревает, и проверять его портфели, спрашивает Анна.
3: В первую очередь учитель должен поставить в известность директора школы. Потом решается вопрос о вызове сотрудников милиции, и только они вправе проводить все необходимые процессуальные действия, в том числе личный обыск, досмотр и прочее. Это касается не только кражи, но и подозрения в хранении наркотиков и по другим преступлениям.
2: Вот возвращаемся к нашей передаче, к вопросам безопасности детей. Вы, как юристы, все время используете термин «малолетние». Ну, малолетний – это кто?
3: Значит, закон нам говорит о том, что малолетним является лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста 14 лет. Как правило, дети до 14 лет не несут ответственность за совершенные действия, поскольку они, слишком юные, чтобы быть привлеченными к ответственности. В Республике Беларусь ответственность уголовная и административная наступает с, как правило, 16 лет, но есть определенные категории преступлений, за которые несут лица ответственность в возрасте с 14 лет.
2: А вот можно весь список или хотя бы вот основные статьи, с которыми сталкиваются в своей работе и адвокаты, и правоохранительные это органы.
4: Наиболее тяжкие и значимые преступления – это убийство, причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон, незаконный оборот наркотических или психотропных веществ, хулиганство и так далее.
2: Вот наша передача сегодня о детях, для детей и о самом актуальном сегодня для детей. И их, конечно же, родители. Пока они, родители, готовятся к выпускным, другие родители думают, как отдать ребенка в первый класс, да и в определенную школу, да и еще к определенному учителю.
5: Вот как замечательно, что мы выходим в эфир сегодня. Да. Поэтому, уважаемые родители будущих первоклассников, с 12 июня, с пятницы, по 15 августа вы можете подавать документы для зачисления ваших деток в школе. При наличии свободных мест это можно сделать до 28 августа. При этом ребенка брать вам с собой совершенно не обязательно. Прием в школу осуществляется без вступительных испытаний или тестирования.
4: Кроме того, вы можете отдать ребенка в школу, если ему на 1 сентября исполнилось 6 или более лет. По вашему желанию и при наличии соответствующего разрешения педсовета школы, это можно сделать при условии, что ребенку 6 лет исполняется в текущем календарном году.
2: А как выбрать, в какую школу отдавать ребенка?
5: Если родители зарегистрированы по разным адресам, речь идет о регистрации по месту жительства, то ребенок имеет право пойти в первый класс по месту регистрации одного из родителей. Но вы имеете право подать документы в школу не по месту регистрации вас или ребенка. В приеме, именно в приеме документов, вам не имеют права отказать. А вот о том, приняли ли ребенка в школу или нет, вы узнаете не раньше конца августа, когда документы подадут все желающие поступить в эту школу в соответствии с их регистрацией. Ведь в первую очередь школы зачисляют детей, которые относятся к ней согласно регистрации. И только потом на свободные места будут зачислены детки из других районов.
2: Понятно. Вот, например, для меня вот школа – это всегда воспоминание о первом учителе. Вот, может быть, сейчас есть возможность выбрать первого учителя для своего ребенка?
4: К сожалению, не всегда. Подавая заявление о зачислении в школу, указывать конкретного учителя нельзя. Ведь вы отдаете ребенка в школу, а не на обучение к конкретному учителю. Кроме того, в процессе обучения учитель может поменяться. Однако на практике при формировании классов обычно всегда учитывается пожеланием родителей. Но при этом не обязательно, что ребенок все равно попадет к тому учителю, который вы выбрали. И связано это с тем, что при формировании классов необходимо равномерно распределять по ним детей, в том числе и по количеству мальчиков и девочек.
2: Так что, родители будущих первоклассников, запоминаем и начинаем действовать. До подачи документов остались, считанные дни.
3: Еще в связи с каникулами хочу напомнить родителям, что дети в возрасте до 16 лет с 23.00 до 6.00 должны находиться по месту жительства и не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Предусмотрена ответственность статьей 10.3 части 2 Кодекса об административных правонарушениях, и за эти действия предусмотрен штраф в размере до 2 базовых величин, что приравнивается к 90 белорусским рублям.
2: Вот так. Так что любите, берегите своих детей, заботьтесь о них, уделяйте им все время и внимание, друзья, и расскажите им о том, что нужно каждое действие должно быть обдумано. Учите их думать не только о себе, но и об окружающих. Уверена, что это лето пройдет безопасно и позитивно, особенно если вы будете слушать Зефир FM.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Электрический кроссовер Geely EX5 готовится к обновлению в Китае. Авто получит мощный задний электромотор на 329 лошадиных сил. Модель увеличится в длину до 4636 мм. Также на крыше будет установлен лидар для работы автопилота. Конструкторы перенесут зарядный порт на заднее крыло и вернут классические дверные ручки ради безопасности. Новинка массой до 1830 кг способна разгоняться на максимальной скорости в 201 км. В час. Напомню, что актуальная модификация этого технологичного электрокроссовера собирается в Беларуси.
1: Про машины для людей.
2: Премиальный флагманский кроссовер Voya Taishan получит в Китае полностью электрическую модификацию. Новинка сохранит габариты гибрида длиной более 5 метров и будет оснащаться колесами диаметром 22 дюйма. Полноприводный электрокар весом более 3 тонн получит два мотора суммарной мощностью 646 лошадиных сил. Питаться агрегаты будут от литий-ионной батареи, а максимальную скорость автомобиля ограничат на отметке 200 км в час. Напомню, что появление гибридной версии этой роскошной модели уже официально анонсировано для нашего рынка.
1: Дай газу!
2: Шведский гиперкар Koenigsegg Jeske Absolute установил сразу два новых рекорда скорости на домашнем аэродроме. Дистанцию в 402 метра серийный автомобиль преодолел за 8,5 секунд, разогнавшись до 305 км в час. Отрезок 805 метров машина прошла за 12,76 секунды на скорости 373 км в час. Заезды проводились на неподготовленном покрытии взлетно-посадочной полосы и стандартных заводских шинах. Таких результатов удалось достичь за счет обновления софта, которое скоро станет доступно всем владельцам данной модели.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Я тебе нужна.

удаляюсь снова. А ритмы сердца до нуля, и все опять по-новой. Как ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: сделано в Беларуси.
1: Прости.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

0: Включайся. Zephyr FM.
1: Мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу с

точки вместо запятых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.